0: Кейдж.
1: Погода.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-30.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 30. Но меня не спросят, даже 31, 32.

Уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод. Это все не любовь.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистые усиления ветра порывы до 15-30 метров.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Казахстане стартуют международные тактико-специальные учения «Вершина братства». Участие в маневрах принимают силы специальных операций Беларуси и десантно-штурмовые войска Казахстана. Сообщается, что учения пройдут по 9 августа. Военнослужащие двух стран отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Добавим, что обе страны входит в военный альянс ОДКБ. Брест готовится к отопительному сезону. Пока брестчане наслаждаются летом, коммунальщики уже вовсю готовятся к холодам. В городе полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. В планах на лето масштабные работы. Ремонт 28 котельных и 111 тепловых пунктов. Испытание почти 334 километров теплосетей и замена более 11 километров. Реконструкция котельной на Героев обороны Брестской крепости 53А. Обновление дымовых труб на котельных по Медицинской 5Б и Катинбор 91Г. На данный момент подготовительные работы выполнены на 70%.
0: Новости.
1: Напоминаем, что в связи с проведением ремонтных работ в Бресте действует временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице Карьерная на участке от дома номер 20 до пересечения с улицы Житней до 18 часов 31 августа. Городские автобусные маршруты номер 23А, 23Б следуют по улицам Ясеневая, Карьерная, конечный остановочный пункт Цветотрон. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. В Беларуси автомобильное топливо с завтрашнего дня подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Так, уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС составит на А1 92 2 рубля 60 копеек, АИ-95 2 рубля 70 копеек, АИ-98 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо 2 рубля 70 копеек. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.
4: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Чувствуете, да, друзья? Чувствуете, что происходит? Правда, что-то неладное, я вам прямо скажу, потому что то, что происходит за окном сейчас, самое доброе, и тут надо сделать приставочку «серое утро». Это как так получилось, что еще только 4 августа, а зарисовки осени уже налицо? Друзья мои, о, как не хочется про это думать, правда? В общем, будем разгонять тоску, нет, не руками, хотя этим тоже попробуем, но будем включать в наше утро самые классные динамичные треки для того, чтобы захотелось мечтать, танцевать, летать и, конечно же, улыбаться. Друзья мои, ну если это утро не одаривает нас улыбками, тогда мне кажется, что нужно друг другу ранним утром улыбнуться. И напеть, кстати, можно эту песню «Смотрюсь в тебя, как в зеркало», ну и так далее по тексту, помните, да? Однозначно, после этого воспевания знаменитых строк улыбка на лице друг друга появится тотчас же, я уверена на 1000%. Всем привет! Юля Майская у микрофона, и до 11 утра я проведу время в вашей компании. Спасибо вам за это, дорогие друзья. Ну и, безусловно, я сегодня буду держать руку на пульсе отличного классного настроения и, безусловно, доказывать на деле, что даже такое серое утро бывает самым добрым. Ну что, полетели на старт, внимание, марш! Врываемся в этот новый день, и пусть он нам подарит огромное количество удачи, классного настроения, новых знакомств, впечатлений и приятных итогов. Но будем поглощать все эти невероятности постепенно.

0: То не день, то праздник.
1: О, ну вы знаете, я уж не знаю, кому весна к лицу, наверное, каждой девушке, но, друзья мои, хотелось бы продолжить лето примерять на себя, к своему лицу и радоваться ему еще по-прежнему. Ведь август только стартанул, друзья мои, несмотря на то, что погода такая вот серая, громкая, я бы сказала, за окном и дождливая. Сегодня можно отметить классные праздники. Ну, например, друзья мои, для поднятия оптимизма и настроения с самого утра прошу просто наблюдать, а не применять на деле, друзья мои, потому что день рабочий стартанул. Сегодня день рождения шампанского. Как? А, улыбнуло вас это дело, да? У шампанского действительно сегодня день рождения. Праздник изысканный, слегка, я бы сказала, легкомысленный, как и сам напиток. Правда, друзья мои? Знакомство с этим напитком, либо продолжение знакомиться с ним, мы перекладываем и откладываем на вечер, да? Помним про это. Ой, в общем-то, друзья мои, по легенде, монах Дом Периньоны впервые, попробовав игристое вино, воскликнул, что пьет звезды. Правда это или красивая выдумка, но с тех пор шампанское прочно связано с торжествами, хорошим настроением, отличными новостями и так далее. Отметить можно скромно и со вкусом, повод вовсе не обязателен, мне кажется, достаточно хорошего настроения и приятной компании вечером. Вечером, друзья мои, после работы. А тем, кто предпочитает, в общем-то, безалкогольный вариант, он тоже имеет место быть, вполне подойдет игристый лимонад, с самого утра вместо кофе. Как вам такое? Главное, ведь пузырьки, правда, и повод улыбнуться. Но если вы все-таки за пенку на губах, знаете ли, когда остаются вот такие пинчатые усы после кофе и невероятного классного аромата, и когда вы делаете так... Тогда, друзья мои, да, вероятно, вы уже заряжены на это утро и готовы приступать к своим рабочим обязанностям. Друзья мои, ну что, сегодня еще день качания на качелях. Кажется, что за праздник? Да какой? Праздник из детства, невероятный и классный. День качания на качелях возвращает нас в детство все-таки быстрее любой машины времени. Правда, вот достаточно раскачаться посильнее, зажмуриться на верхней точке, и вот уже кажется, что ты снова такой беззаботный, классный ребенок, которому море абсолютно по колено. Кстати, психологи, знаете, что не шутят. В общем-то, такое мерное качание помогает расслабиться и сбросить напряжение. Так что, если рядом найдутся сегодня качели, не стесняйтесь. Считайте это официальной такой, ну, сегодня, что ли, одобряющей терапии, могу даже так сказать. Да, друзья мои, в общем, а если качели не находятся рядом, не ведите себя как качели. Не будьте маятником туда-сюда, туда-сюда. На старте нового дня определитесь, выбирайте верный путь, любимую радиостанцию и топайте навстречу новому дню в нашей компании. Здесь Юля Майская.

0: Погода.
1: Ну что, складывается впечатление, что погода, в общем-то, сегодня какая-то осенняя, и утро особенно неприятное, друзья мои, оно действительно серое. Но действительно, сегодня нужно быть очень внимательным, потому что красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливни и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха сегодня по области обещают синоптики от 31 до 36 градусов тепла. В Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36 градусов.
2: Реклама.

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Клич Полесья запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно увидеть полесскую пригожуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Встречаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Брест.
1: Солнечная погода, отличный повод выйти на улицу, встретиться с друзьями, а не проводить время в душном помещении, правда, за компьютером. Именно по этой причине многие так любят лето. Послушайте, но вот есть и такая погода, дождливая, казалось бы. Что происходит? Эти летние дожди, но хмурое утро как-то вообще не вписывается в планы каждого из нас. И сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила разобраться. Дождливая погода. Каким знаком зодиака приходится она по душе? Если согласны со списком, дайте обратную связь. Если нет, тоже жду обратной связи на 33-код-399-0011. Итак, друзья мои, есть личности, которым нравится дождливая погода, которые только во время нее себя чувствуют хорошо. Являются они представителями нескольких знаков зодиака и рыбы. Мы с вами в списке. Мечтать в дождь? А то, что надо. Ну, такого мнения придерживаются индивиды этого созвездия. Рыбы могут полностью погрузиться в себя, отбросить все мысли о текущих делах, когда на улице дождливо, и начать размышлять о жизни. Девы, а что вы стоите в сторонке? Проходите, вы тоже, в общем-то, оказывается, любители дождливой погоды. Представители данного зодиакального созвездия в душе являются домоседами. Да, девы, это про вас. Девы не хотят иной раз выходить на улицу, принимать предложение товарища о встрече. Они не желают в этом никому признаваться, поэтому всякий раз ищут себе оправдание. И дождливая погода – отличный повод не выходить из дома. Близнецы. Для людей этого знака просто нет плохой погоды. Близнецы счастливы. Всегда им нравится пребывать на улице, даже в сильный ливень. Им важно только, чтобы рядом была хорошая компания. Кстати, представители знака этого собирают товарищи буквально силой, затягивая их из дома к себе в гости, когда особенно образуется дождливая погода, чтобы посидеть по душам, поговорить. Друзья мои, все это по душам поговорить можно только вечером после работы. А так, на работе пару слов перемолвиться. О том, кстати, можно и такой тест сделать. Кто у вас в коллективах любит дождливую погоду, а кто больше солнечную. Отличный повод начать начало дня вот с такого общения. Это даст возможность узнать коллег немного получше, почему бы и нет. А вот что день грядущий подготовит для каждого из нас сегодня? Гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро». Совсем скоро. Дождитесь.
0: Слушай наших

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Календарь показывает 4 августа. Отличный день, чтобы отказаться от вредных привычек, уверяют астрологи. В общем, проявить надо сегодня силу воли, заботиться о себе, и все будет обязательно хорошо. Овны, касательно вас, не бойтесь сегодня признаться себе в своих слабостях и попросить о помощи. Возможно, пришла Овны пора перестать откладывать серьезный разговор на потом. Тельцы, день, когда ваши требования к себе могут выйти далеко за разумные рамки. Замедлитесь, проявите о себе больше заботы и не перезагружайтесь. Близнецы, вас ожидает сегодня продуктивный день, даже если вы на отдыхе или в расслабленном режиме. Романтическое свидание будет совершенно особенным. Раки, дело, которое вы думали завершить быстро, может растянуться на целый день. Предложения, которые вам поступят сегодня, будут иметь много недостатков. Не спешите их принимать. Львы, вы можете сегодня, не планировали, возможно, развлекать своих родственников или друзей, но они нагрянут спонтанно и потребуют максимального вашего внимания. Девы, если хотите закончить важное дело или провести переговоры, вам придется выключить сегодня телефон, девы, да? Это во вторник, и погасить эмоции. Вечером вас ожидает приятный сюрприз. Весы, грамотно распределяйте свою энергию сегодня. На весь день ее может не хватить. Смело отказывайтесь от части задач, вечером хорошо отдохните. Скорпиончики, сегодня вы можете иначе взглянуть на близкого человека или на волнующий вас вопрос. Если вероятность, что ваши вкусы и желания давно поменялись сегодня, отличное время воспринимать это как действительность. Стрельцы. День, когда некоторые новости могут вас не порадовать, но все же не спешите отказываться от намеченных планов. Используйте любую возможность для перезагрузки. Козероги. День, когда вам следует задуматься о своем здоровье. Это сегодня, да. Снимите с себя лишние нагрузки и обязанности и выделите время сегодня, козероги, для себя. Водолеи. День может принести конфликты в личной сфере. Особенно, если будете ревновать любимого человека, водолеи. Загружайте голову от лишних мыслей. Рыбы. Не стесняйтесь сегодня предложить друзьям к воплощению сумасшедшую идею, которая давно заселяла в вашей голове. Звезды говорят, что у вас обязательно все получится. Такой гороскоп на сегодня для каждого, друзья мои. Выбирайте правильные приоритеты, окружайте себя классными людьми. Удачного дня в нашей компании!

0: Реклама.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Вук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу «Балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона «Вук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8020. 9-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
4: Знай наших.

0: сплю и вижу.
1: Ой, друзья мои, да, рубрика у нас есть такая потрясающая, классная, сплю, вижу. Вы сюда присылаете свои сны, что наснили прошлой ночью, а мы так или иначе будем разбираться, а что же ваши сны означают наяву, друзья мои. Слушайте, вот зачастую, пока вы пишете, 33-код, кстати, 3990011, вот сюда я жду ваши сообщения, если желаете действительно, чтобы я разобралась, а что же вас сон означает и что готовит наяву, действительно допишите. А пока расскажу, друзья мои, иногда бывает такое, кошмары приснятся, просыпаешься и думаешь, вау, подождите, а как же избавиться, как же мне их хочется забыть? Иногда хороший сон запомнить не можешь, только помнишь приятные впечатления, ощущения, а тут кошмар приснился и все, и перед глазами эта невероятная картинка, и ты не можешь начать новый день, потому что тебя это триггерит так или иначе. Слушайте, но оказывается, когда нам снятся кошмары, это ничего особенно такого и страшного. Это, оказывается, способ психики просто нашей с вами переработать дневной стресс, тревогу, боги, эмоции, которых вне бывает периодически предостаточно. И, кстати, чаще всего они возникают из-за переутомления, друзья мои. А еще кошмары снятся, знаете почему? А потому что кто-то из нас поздно ужинает, да. Потом еще просмотрит, знаете ли, какой-нибудь фильм, серию ужастика, да. Потом еще некоторые лекарственные препараты действительно обостряют то, что наше подсознание выдает нам во сне разного рода кошмары. Ну вот основные физиологические и психологические причины ночных кошмаров – это хроническая усталость, конфликты или сильные эмоциональные потрясения. Друзья мои, еще обильная еда на ночь, алкоголь перед сном, духота в спальне или нарушение режима. Так что, друзья мои, сегодня, если вдруг в вашем окружении кто-то появится, кто захочет вас вывести из себя, так и говорите, слушай, ты не входишь сегодня в мои планы. Точнее, ты-то входишь, тебе хорошего дня, но вот кошмары на ночь сегодня не в моих планах, поэтому не напрягай меня. Вот так абсолютно культурно, можно сказать, друзья мои, а потом посмотреть на итог. А самое главное, будете спать-то хорошо, кошмары не приснятся. Залог отличной проведенной ночи, спокойно выспавшийся человек, это значит на старте нового дня человек, который готов достигать вершины, покорять горы и, конечно же, с улыбкой идти навстречу этому миру.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Брестский горосполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта «Возведение объекта торгового назначения в районе улицы Молодогвардейской, 6/1». Ознакомиться с экспозиционными материалами можно по 10 августа в инфоцентре и на официальном сайте горосполкома. На участке предусмотрено строительство здания магазина производственной группы товаров. Вход в здание выполнен с отметки тротуара за счет плавного повышения рельефа для создания безбарьерной среды. Проектными решениями предусматривается устройство подъездов с твердым покрытием, пешеходных связей из мелкоштучной плитки и вертикальное озеленение. Также предполагается благоустройство прилегающей территории на землях общественного пользования, устройство парковочных мест для посетителей магазина и жильцов прилегающих домов. С 7 по 9 августа в Бресте на живописном берегу в районе Красного двора пройдет главное событие для любителей активного отдыха – городской туристический слет в рамках спартакиады «Здоровье-2026». Это настоящий праздник единения с природой, проверка на прочность и возможность проявить себя в самых разных дисциплинах, сообщают организаторы. В программе техника пешеходного туризма, спортивное ориентирование по выбору, фигурное вождение велосипеда, прохождение ворот на байдарках, картинг, пляжный волейбол. Также запланировано на конкурсная программа.
0: Новости.
1: О правилах безопасности при сильной жаре напомнили в белорусском Красном Кресте. Для многих жара – серьезная нагрузка на организм, особенно опасна она для детей. Тяжелее всех жару переносят пожилые. Взрослым волонтеры рекомендуют пить как можно больше воды, не по желанию, а регулярно. При этом в Красном Кресте подчеркнули, что кофе, сладкие газировки и алкоголь не спасают, а только ускоряют потерю жидкости. Все дела лучше планировать на утро и вечер, а с 11 до 16 часов стараться не бывать под открытым солнцем. Ни в коем случае нельзя остановиться. Оставлять ребенка в машине даже на минуту и в тени с приоткрытым окном. В закрытом автомобиле температура за 10 минут может подняться на 10-15 градусов. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе музыкальное утро, и спасибо всем огромное за обратную связь. В начале часа прилетело сообщение, друзья мои. Меня зовут Юля Майская. Сообщение я прочитаю от Анастасии, которая слушает радио Брест. И это невероятно круто и приятно, когда ты четко понимаешь, что есть люди, которые шагают вместе с любимой радиостанцией с самого утра. Я очень надеюсь, что наша с вами любовь взаимна, что мы друг друга заряжаем позитивным настроем и, конечно же, самыми светлыми мыслями. И если это так, Настя, тогда да. Дайте обратную связь. Настя пишет: «Мне так нравится ваше нововведение о включении вечных хитов в начале каждого часа. Настенька, ловите, слушайте, наслаждайтесь и делайте громче. Еще расскажите, что коллегам, вау, вот что-то играет, и вы сразу им: смотри, смотри, давайте громче». Такое маленькое отвлечение от работы. Настя, вам хорошего продуктивного дня, и спасибо, что с нами на старте этого прекрасного вторника. 4 августа календарь показывает, друзья мои. Да, сегодня знаете, что можно отметить? Вам буду на протяжении целого эфира рассказывать, что день, ну, может быть только серым исключительно внешне, но состояние внутреннее определяет наш с вами настрой. Друзья мои, сегодня день чуткого носа. Вам когда-нибудь кто-нибудь делал такой комплимент? Абсолютно несомнительный, а классный комплимент. У, какой нос у тебя чуткий. Да, день чуткого носа посвящен нашему недооцененному, я бы сказала, чувству обоняния. Именно запахи умеют мгновенно переносить нас в прошлое. Согласитесь, да? Аромат свежего хлеба, запах дождя сегодня утром очень актуально. Или знакомые с детства духи, способные разбудить воспоминания сильнее, мне кажется, любой фотографии. Согласны? В этот день все-таки стоит немного притормозить, друзья мои. Вот такая маленькая рекомендация и себе, и вам: принюхаться к миру. А что нам мешает принюхаться к миру с самого утра? К утреннему кофе тоже можно принюхаться, к траве после дождя очень актуально. К страницам новой книги. Вообще нос — орган скромный, я бы сказала. Растет всю жизнь, но на радости жизни у него отличное чутье, и на радость каждому из нас. Поэтому желаю каждому из вас, чтобы ваше чутье, друзья мои, вас сегодня не подвело.

0: ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375 29 915 70 89.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья мои, ну что, сегодня в рубрике «Люди о людях» буду рассказывать очень интересную историю. Да-да-да. Ну что, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признали, что были влюблены друг в друга во время съемок «Друзей». Сейчас вы скажете: «А, мы подозревали, а мы подозревали». Ну, пожалуй, это одно из самых приятных признаний в истории Голливуда. Мне кажется, спустя много лет после окончания этого пресловутого, знаменитого сериала «Друзья», Дженнифер и Дэвид рассказали, что во время съемок действительно первых сезонов испытали чувства друг к другу. И, по словам Дэвида, они были словно два корабля, которые проплывают мимо друг друга. Когда один был свободен, другой уже находился в отношениях. В итоге настоящий роман так и не случился. Дженнифер Энистон позже призналась, что всю свою симпатию они перенесли на экран. И, возможно, именно поэтому между, собственно, и героем и была такая невероятная химия. Актерам даже не приходилось ничего изображать. Но, если честно, после этого признания многие, мне кажется, сцены из «Друзей» начинаешь воспринимать совсем иначе, как думаете. Жаль только, что одна из самых любимых пар в истории телевидения так и осталась парой исключительно на экране, друзья мои. Но история не терпит и наслагательных, в общем-то, склонений, поэтому, в общем-то, пишите историю своей жизни, историю своей любви, в том числе не только в социальных сетях. А пусть она будет настоящей, потому что мы знаем, что через социальные сети люди так или иначе немного приукрашивает свою жизнь. А вот иногда настолько гонишься за красками социальных сетей, за возможностью показать, что ты не есть тот на самом деле, кого из себя представляешь там, что забываешь, что реальная жизнь действительно существует не понарошку, а самая настоящая и интересная. Так что осмотритесь, кто вокруг вас сейчас. Признайтесь в чувствах и даже коллегам. Да, например, скажите, что: «Слушай, без тебя бы сегодня вторник был бы не таким, и утро нового дня без твоей ароматной чашки кофе было бы тоже еще более чем серым, чем сейчас за окном». Друзья мои, будьте внимательны, будьте, в общем-то, влюблены по уши, и старт отличного дня в нашей компании гарантирован. Здесь Юля Майская, 8 часов 24 минуты. Продолжаем лететь навстречу новому дню вместе.
0: «Наши песни».

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Оранжевый из-за гроз, ливня и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. А в отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха сегодня по области обещают синоптики от 31 до 36 градусов. В Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36 градусов.
2: Реклама.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну, поплакать сегодня можно, друзья мои, если особенно с утра проснулись и увидели, что вот такая погода за окном, и слезы сами по себе навернулись на глаза, потому что у вас, возможно, с этого дня стартовал отпуск, вы рассчитывали, знаете ли, на старт этого периода как очень яркого, солнечного, теплого, а тут раз тебе и пожалуйста. Но, друзья мои, у погоды нет, точнее, у природы нет плохой погоды, да, все мы это знаем, а если есть такая погода за окном, значит, это для чего? Вот и нужно. И я прям могу сказать, для хорошего урожая в какой-то степени, да? И, ой, друзья мои, да, дождь вносит коррективы в наши планы, возможно, на утро этого дня. Но, во всяком случае, я знаю, кому абсолютно нипочем в отношении погоды. Что солнце, что дождь, все равно счастье. Потому что летние каникулы продолжаются. Это, конечно же, наши дети. Ну, а чего душой кривить? Это и мы, взрослые, тоже перестаем делать с детьми уроки и наслаждаемся летними каникулами. Каникулами по полной программе. Ну, давайте, давайте уже признаемся в этом честно друг другу. Друзья мои, вы слышали? Да, искусственный интеллект теперь и в школах поселится надолго. Это вот эта вот история. Убери телефон и, пожалуйста, делай уроки без телефона. Давай своими мозгами. Ты же умный у меня мальчик, девочка и так далее. А ваш ребенок вам скажет, не-не-не-не-не, я сейчас искусственным интеллектом. Нам задали такое задание, сказали внедрять в домашнюю работу. С нового учебного года действительно в белорусских школах вступит в силу обновленная программа по информатике для учащихся 6-9 классов, и одним из главных нововведений станет изучение технологий искусственного интеллекта. В частности, учащихся что? Будут, конечно, обучать составлению эффективных запросов, и это очень круто, потому как к системам искусственного интеллекта, друзья мои, я как взрослый человек говорю, нужен определенный подход, потом проверка достоверности полученной информации, работа с текстами, изображениями, аудио- и видеоматериалами. Для того, чтобы все это использовать, нужно научить правильно подходить к искусственному интеллекту, чем займутся в белорусских школах. Кроме того, школьники освоят применение искусственного интеллекта при моделировании различных процессов и, конечно, научатся критически оценивать результаты, что немаловажно. Ну, а полученные с помощью цифровых инструментов, в общем-то, будут внедрять в свой процесс обучения. И это правильно. Мы шагнули далеко вперед в нашем технологическом процессе. Мир не стоит на месте, он развивается. И странно, если мир будет развиваться, а наши дети нет. Поэтому, друзья мои, искусственному интеллекту в белорусских школах так или иначе быть. Но кто-то сейчас услышал меня и подумал, о, тогда пусть искусственный интеллект делает с моим ребенком домашнее задание по математике. А нет, родители, не тут-то было. Вам на школьных собраниях родительских в начале года, я уверена, все обязательно расскажут.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, немного серое, друзья мои, но по настроению солнечное и, конечно же, заряженное позитивом. Здесь родийный кофеин, в одном числе, в виде Юли Майской. Всем привет, заряжаю вас хорошим настроением. Конечно же, здесь отличные треки для того, чтобы, знаете ли, нацелить вас на победоносный результат сегодняшнего дня. Всем спортсменам огромный привет, особенно тем людям, которых не останавливают вот такие погодные условия, когда человек четко для себя решил так. Завтра утром я бегун, однозначно я бегу. И в 4:30 встал для того, чтобы, в общем-то, сделать зарядку на улице, пробежать определенное расстояние для того, чтобы намотать километраж, зарядиться энергией. Это круто. Это люди дисциплины, как ни крути. И я таким людям всегда, вот, знаете ли, честь и хвала, и восхищаюсь ими безмерно. Ну, наверное, именно такие будут участвовать, где правильно, в Брестском туристическом слете, друзья мои, который состоится уже в окончании этой недели. Природа, спорт, командный дух. Если вы про это, тогда однозначно вам там быть. 7 по 9 августа у нас на живописном берегу в районе Красного двора. Но там же невероятно красивая природа. Пройдет главное событие для любителей активного отдыха. Городской туристический слет в рамках спартакиады «Здоровье-2026». Друзья мои, это все-таки, знаете ли, не просто соревнование, правда. Это настоящий праздник, такое единение с природой. Проверка на прочность и возможность проявить себя в самых разных дисциплинах. 3 дня, наполненных адреналином, яркими эмоциями, здоровым таким соперничеством однозначно, и знакомством, и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, участвуют, знаете кто? И команды предприятий, организаций города Бреста в 2 группах, там до 750 работающих и свыше 750. Это будет что-то невероятное и захватывающее. За всем этим можно, конечно же, наблюдать, друзья мои. 7 по 9 августа на берегу в районе Красного двора. Живописное, просто невероятное место. Поэтому, если думали, а как провести выходные, вот стать наблюдателем такого вот события, мне кажется, очень даже может быть. Заявки-то не успеете подать, потому что нужно было подавать до 28 июля, а лицезреть это все у каждого будет шанс, друзья мои. Выстраивайте классные новые планы, обязательно задать для себя, и если есть сомнения, что что-то не получится или что-то может пойти не так, помните, что дорогу осилит идущий, и не ошибается тот, кто абсолютно ничего не делает. Но мы же с вами знаем, что это не про нас. Поэтому руки в ноги, как говорят в народе, и, друзья мои, вперед покорять новые вершины и этот день. Здесь Юля Майская. У тебя все получится.
0: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» начинается сегодня и пройдет по 18 сентября. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Всего в этом году в отборочных этапах приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском этапе будут бороться 75 семей, в том числе 5 семей из Брестской области. На региональном и республиканском этапах семьи представят два проекта. В проекте «Семья. Формула счастья» участники расскажут о своих традициях, увлечениях и семейном укладе. А второй проект будет посвящен Году белорусской женщины, рассказали в ведомстве. Финал конкурса пройдет в Минске 10 октября. Семья-победитель получит диплом и денежный приз, а все остальные будут награждены дипломами участников и денежными призами. Кроме того, финалистам вручат призы в натуральной форме. В Беларуси продолжается аттестация оздоровительных и санаторно-курортных организаций. 4 здравницы Брестской области недавно подтвердили свой статус. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Так, республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов подтвердил статус санаторно-курортная организация первой категории для взрослых. Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Светанок» подтвердил статус санаторно-курортная организация первой категории для взрослых, взрослых и детей. Оздоровительный центр «Свода-грязелечебница» и аквапарк Кобринского ЖКХ подтвердил статус «Оздоровительная организация для взрослых, взрослых и детей». Ему присвоена вторая категория. Наконец, санаторий «Бук» подтвердил статус «Санаторно-курортная организация первой категории для взрослых». Автомобильный мост через Припять, который соединит Лунинецкие и Столинские районы Брестской области, возводится по поручению главы государства. Реализация проекта, включенного в программу развития районов Припятского Полесья, решит как социальные, так и экономические задачи этого региона. Сократит расстояние, обеспечит круглогодичное сообщение, облегчит поездки людей и работу предприятий, служб, учреждений. Пока основная стройка разворачивается на Лунинецком берегу. Длина моста составит более 487 метров. Проектом предусмотрены 5 пролетов по 84 метра и еще один 63 метра. Особенность конструкции в том, что опоры не будут размещаться непосредственно в русле Припяти. С ее сложными грунтами, широкой поймой и природоохранными ограничениями это особенно важно. Дорога по мосту будет двухполосной, предусмотрены и полосы безопасности по 1 метру. Завершить возведение моста поручено в 2027 году.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области 7 августа будет организовано проведение горячей линии по вопросам наличия в продаже достаточного ассортимента товаров для детей дошкольного и школьного возраста, доступности и качества предлагаемых товаров в розничных торговых сетях. В ходе горячей линии можно будет сообщить об имеющихся вопросах по соблюдению законодательства при осуществлении розничной торговли. Обращения будут приниматься с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов по телефону 21-18-23. Жабинка является городом-спутником областного центра. С 2022 года в строящихся с государственной поддержкой домах часть квартир предусматривается для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Бресте. За минувшие 3 года в райцентре ввели в эксплуатацию 26 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Из них 8200 квадратных метров для очередников из города над Бугом. Такие новоселы получили ключи от 132 квартир. По новому генеральному плану развития Жабинки до 2035 года предусматривается построить 143 тысячи квадратных метров многоквартирного жилья. Это порядка 40 домов на 3 тысячи квартир. Параллельно в городе-спутнике растет частный сектор. Например, за последние 3 года в Жабинке построили 21 тысячу квадратных метров индивидуального жилья. Гражданам предоставлено 36 земельных участков, из них 31% жителям Бреста. Национальная платформа опросов «Меркование Бел» запустила специальную электронную анкету для изучения мнения гонцевчан. Онлайн-опрос является полностью анонимным, а все полученные данные организаторы используют в обобщенном виде. Респондентам предлагается ответить на 28 вопросов, касающихся ключевых сфер жизни и благоустройства города. Жителей приглашают принять участие в социологическом исследовании по развитию райцентра. Высказать свои предложения и повлиять на будущее гонцевичей можно до 16 августа. Сотрудниками органов внутренних дел Брещины регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ходом уборочной кампании 2026. Сектор агропромышленного комплекса находится под пристальным контролем милиции. В центре внимания правоохранителей – сохранность товарно-материальных ценностей, выявление преступлений и правонарушений, а также фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц и нарушения трудовой дисциплины работниками сельхозпредприятий. Рабочие группы в составе сотрудников УВД Брестского облсполкома ежедневно выбывают в хозяйство, где предметно изучается состояние техники, ее работоспособность и законность списания. Пристальное внимание обращается на вопросы по расходованию товарно-материальных ценностей и топлива. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы. В отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: 2 часа самого доброго утра позади, и мы на старте 3-го часа. Всем огромный радийный привет летит от меня, от Юли Майской. Здесь я в студии прямого эфира. Настроение отличное, несмотря на эту погоду. Мы создаем действительно солнце вокруг себя, безусловно, как своей энергией, своей классной, друзья мои, позитивной музыкой, но и, безусловно, своими мыслями. Вселенная нас слышит, это я точно знаю, поэтому думайте громче для того, чтобы достучаться до нее. Друзья мои, ну что, 9:12 показанное время в стране. Это значит старт рабочего дня у многих из вас.

ее. Ну а хорошего гостя считали настоящим украшением дома. Было такое? Как отметить? Да проще простого, мне кажется. Позвать близких на чай сегодня в обеденный перерыв. Тех самых близких. Ну, вы поняли, о ком я. Испечь что-нибудь к столу или самому напроситься в гости. А почему бы и нет? Кто сказал, что это плохо, а? Напроситься к тому, к тем, кого давно-давно не видели. Ну, и главное правило дня, конечно же, это искренность. Друзья мои, даже скромное угощение в теплой компании ценнее, мне кажется, пышного застолья. Ну, а, знаете ли, люди могут поделиться 100% на тех, кто любит ходить в гости, не любит принимать гостей и так далее, и так далее. Ну, во-первых, давайте... Так, друзья мои, есть невероятно интересная статистика. Большинство людей, оказывается, любят и принимать, и ходить в гости в равной степени. Согласно данным одного исследования, около 60% опрошенных людей не видят разницы между этими ролями абсолютно никаких. Однако предпочтения людей, знаете ли, вот какие. 16% предпочитают быть хозяевами, так как дома комфортней. А вот 13% опрошенных выбирают только визиты к друзьям, потому что это требует меньше хлопот. Ну, согласны, правда? Перемыть потом посуду, ну, в смысле, посудомойка, но тем не менее, приготовить за пустой стол же не посадишь, правильно? И около 10% не любят ни принимать, ни ходить в гости. Мол, я к тебе не пойду, но и ты ко мне не приходи. Вот такая интересная статистика, друзья мои. Ну, а вообще, польза для души и тела выходить в гости, она подтверждается. Потому что разговор с друзьями и смех снижает уровень тревоги. Она нам не нужна в начале рабочего дня. Поэтому, друзья мои, меньше тревоги, больше классной музыки. И пусть обязательно все получится.

0: Радио Брест.
1: Ну как это никаких лавстори? Я что-то не понимаю. Если никаких лавстори, тогда лето пройдет зря. А лето 2026 года очень хочется, чтобы в вашу жизнь, знаете ли, было вписано яркими эмоциями, невероятно крутыми фотками, да, о вашей галерее и, может быть, абсолютно теплыми воспоминаниями, а еще новыми знакомствами, которые, возможно, положат старт чему-то новому. Слушайте, ну как минимум крепкой, классной дружбе на долгие-долгие годы, как максимум, возможно, какие-то проекты, которые вас объединят с человеком, с которым вы смотрите в одном направлении. Если есть такие люди, с которыми вы смотрите в одно направление, то могу сказать, что нам, вам и нам, компании утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице сегодня и голос Юли Майской, тоже топать в одном направлении. Ровно до 11 утра. Здесь я для того, чтобы будоражить вас, вводить, знаете ли, в этот день, как, конечно же, с любовью, дорогие друзья. Ну а кто вы, дорогие люди, кто слушает нас сейчас, хотелось бы мне знать. 33-код-399-00-11, номер студийного вайбера для вашей активности. Народная перекличка дает часть такую невероятно крутейшую. Стать вам, да, моими сегодня соратником в прямом эфире, почему бы и нет. Напишите, как зовут, давайте знакомиться поближе. Рассказывайте, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Ну и, в общем-то, как настроение, тоже поделитесь обязательно. Если грустнулась от такой серой погоды, готова вам создать классное настроение благодаря трекам и тому, что у меня оно сегодня супер-пупер. Ровным счетом, как и всегда, готова им поделиться. Вячеслав здесь появился, он пишет: «Привет, это Павлиново Сити, на связи, это невероятно классный населенный пункт. У нас супер погода», сообщает Вячеслав. «Всем удачного дня». А потом еще Вячеслав пишет: «Когда вы в паре, эфир сочнее и задорнее». Так, Романенко обязательно это передам, скажу: «Эй, ты задорный человек, куда ты пропал?» А никуда не пропал, просто у нас Алексей Мелихович ушел в отпуск, а Влад временно перебрался, в общем-то, на вечер. Поэтому, друзья, все будет постепенно. О, Вячеслав, спасибо, вдогонку прислали нам такое классное фото с ярким солнцем. Ну, у нас здесь солнце уже, да, выходит из-за тучи, я очень надеюсь, что если не солнце сегодня будет, потому что погодка так себе, тогда, друзья мои, солнце на душе и в делах однозначно будет присутствовать. 33-код-399-00-11, студийный чат вайбера активен. Народная перекличка дает вам возможность стать частью прямого эфира. Напишите, как зовут, где слушаете утреннее шоу. Ну и, конечно, что я могу сказать? Юля Майская здесь, в студии прямого эфира. А вот где вы? Давайте знакомиться поближе.

0: Погода.
1: Будьте сегодня предельно внимательны, аккуратны и осторожны, потому что красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливни и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области нам обещают кратковременные дожди, во многих районах грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области нам обещают синоптики от 31 до 36 градусов тепла. В Барановичах 31-36, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А чего тут странного, друзья мои? Ну, кто-то скажет, вот такая погода за окном, и это действительно странновато. Что-то здесь не то. Но, возможно, осень я перепутала просто месяцы, она же начинается с сентября. Вот, вероятно, решила посягнуть каким-то образом на август. Но мы этого сделать не дадим, друзья мои, по той простой причине, что мы желаем, чтобы лето продолжалось. Потому как календарь показывает сегодня 4 августа, а это означает, что впереди еще у нас с вами целый месяц лета, когда мы можем реализовать, загибайте пальцы, отпуск, правильно, совершить поездки к бабушке в деревню, если вдруг, друзья мои, ну, безусловно, когда там картошку копают, я не помню, в конце августа, в начале сентября, вот что-то не припомню я это дело, но, друзья мои, мне кажется, что огромное количество дел еще имеет место быть, действительно, в августе, поэтому, безусловно, обязательно желаю вам сил, вдохновения родителям, которые не делают дома домашние задания с детьми во время летних каникул, тоже большой-большой привет, и пусть обязательно все у вас получается, друзья мои. Но, а если вы на старте классных спортивных мероприятий, если вы вообще, в принципе, спортивный человек, то я напомню вам, что у нас будет проходить в окончании этой недели Брестский туристический слет 2026. Невероятно классное состязание. Природа, спорт, командный дух. 7 по 9 августа на живописном берегу в районе Красного двора. Все это то, что объединяет, друзья мои. Так что больше спорта, больше хороших мыслей в ваши головы и больше веры в себя. Старт недели дает нам возможности покорить ее. Но кто-то говорит, осень, только вторник, да, до пятницы еще далеко. А в отпуск мне только в сентябре. Говорят же, что ожидание это самое приятное, что может быть. Поэтому во время ожидания, друзья мои, ставьте для себя цели, достигайте, покоряйте вершины. Но если чувствуете, что сил не осталось, тогда мы попытаемся все это сделать для вас. Кто сказал, что нужно свернуть все горы? Слушайте, горы. Люди платят большие деньги для того, чтобы ехать в горы, смотреть на них, лазать по ним и так далее. Поэтому, если вы решите, что вам сегодня нужно отдохнуть, а горы пусть постоят, так и сделайте.
0: Знай наших.

0: Остается возможность только смотреть, как спела группа «Серебро» на те самые жаркие фото, которые вы успели сделать на старте этого месяца. Друзья мои, если сегодня ранним утром вы открыли глаза и понимаете, что погода-то абсолютно не та, планы на нее были ого-го, друзья мои, то все еще обязательно будет. А вообще Брест самый жаркий, поэтому выстраивайте свои отпускные планы и рабочие, исходя из того, что еще будет обязательно солнце, еще будет та самая пресловутая жара, и еще будем, мне кажется, мы вспоминать вот такое дождливое утро. Кстати, за два первых дня августа сразу 10 в 10 городах страны побиты температурные рекорды. Вы уже слышали об этом, друзья мои? Ну и всех, конечно же, превзошел наш любимый Брест, потому что 1 августа здесь прогрелась температура до 36 практически с половиной градусов. До этого максимума 1 августа составлял 35 градусов. Это было 32 года назад, в 1994 году. Ну а среди прочих городов первого региона, побивших свои рекорды, это Ганцевичи 34 практически с половиной, Ивацевичи 35,1 и Пинск 35,6 градусов было на состояние 1 августа. Сегодня уже календарь показывает 4-е. Друзья мои, как водится, прохладное это утро. То, что надо, потому что, когда вспоминаешь, знаете ли, невероятную жару, четко понимаешь, что уже как-то с самого утра немного вспотел, хотя не было таких обстоятельств для такой физиологической встряски. Четко понимаешь, что такая погода, она тоже идет в зачет, друзья мои. Ну, а на свежую прохладную голову хорошо думается, ну и делаются правильные выводы, и работается тоже легче. Мы продолжаем двигаться дальше навстречу этому дню. Здесь Юля Майская. Всем вам отличного, легкого старта.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Год назад в разгар жатвы президент Беларуси поставил задачу создать отечественный комбинированный пресс-подборщик. На полях активно использовалась импортная техника, и глава государства указал на необходимость разработки собственного аналога. Прессу быть, заявил Александр Лукашенко. Сегодня поручение выполнено. Первый белорусский агрегат ПРОФ-160 от открытого акционерного общества «Бобруйск Агромаш» проходит испытания на полях предприятия «Савушкин луч» в Березовском районе. Над разработкой работали ведущие предприятия и вузы страны в круглосуточном режиме. Короткие сроки не в ущерб качеству. Уровень локализации первой машины составил 71%, второй уже 83%. Машина успешно работает соломой, сеном и сенажом, демонстрирует отличные показатели плотности. Ее стоимость будет значительно ниже импортных аналогов, что делает ее особенно привлекательной для аграриев. Запуск в серию запланирован через год. Разработчики уверены, проект будет реализован, а новая техника найдет своего потребителя как в Беларуси, так и за ее пределами. В Беларуси обновили список населенных пунктов, которые считаются загрязненными радионуклидами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. За последние годы специалисты обследовали территории, отбирали пробы почвы и оценивали дозовую нагрузку на людей. Оказалось, что ситуация значительно улучшилась, поэтому из списка исключили 177 населенных пунктов, в том числе Лунинец, Гомель, Лельчицы и Ивье. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Однако дети, которые живут или учатся на этих территориях, смогут получать бесплатное питание по льготам до июня 2027 года.
0: Новости.
1: Белорусская железная дорога с сегодняшнего дня возобновляет курсирование поезда номер 734-733 Брест-Минск-Брест с современным моторовагонным подвижным составом, сообщили Белта в пресс-центре перевозчика. Поезд будет ежедневно отправляться из Бреста в 6:34 и прибывать в столицу в 10:50. В обратном направлении поезд отправится из Минска в 17:20 и прибудет в Брест в 21:05. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105. Сегодня по югу страны температура воздуха достигнет высоких показателей 35-36 градусов тепла. В западной части страны синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В связи с этим в МВД напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах, сообщает Белта. При сильной жаре нужно стараться меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с 12 до 16 часов. Надевать головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей. В такую погоду следует пить много жидкости, отказаться от употребления алкогольных напитков. В случае отдыха у водоема с детьми их нельзя оставлять без присмотра даже на несколько секунд. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, и я вам честно говорю, что сейчас в стране 10 часов и 9 минут. Друзья мои, вы можете, конечно же, сверить часы. А если у вас где-то механические часы спешат на минуту, либо на две больше, это значит, ну, в общем-то, вы так настраиваете. А для чего? Для того, чтобы, знаете ли, вот эти 1-2 минуты спасли ситуацию. Иногда действительно бывает такое, что, эх, одной минутки не хватило. Бывает же такое, что люди наперед часы переводят для того, чтобы время было в запасе, четко понимают, что оно есть. Но главное, знаете ли, время наперед не переводить часто и не пренебрегать тем, что сам себя начинаешь обманывать в реальном времени, друзья мои. Потому что в нашем окружении, к сожалению, найдутся такие бессовестные люди, которые, эх, так будут и норовить обмануть окружающих. Да, друзья мои. И имя этим людям, конечно же, мошенники. По-другому никак. А вы слышали, что они уже продолжают использовать ТикТок для обмана пользователей? Да, в ТикТок вновь распространяется реклама, которая обещает оформить водительское удостоверение всего за 3-5 дней. Но это просто дикость какая-то, друзья мои. Ну и понятное дело, что после перехода по ссылкам пользователи попадают на фишинговые сайты, где неизвестные предлагают, конечно же, помощь в получении прав от имени якобы сотрудницы там РЭО, ГАИ и так далее. Друзья мои, ну не может быть такого, ну не может, что через ТикТок вот помогают и предоставляют такую информацию, как оформлению водительского удостоверения за 3-5 дней. Но это же четко уже понятно, что это какой-то мошеннический развод, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на это. Будьте бдительны, друзья мои. Солнце сегодня не так ярко печет в голову, поэтому так или иначе, мне кажется, все должны быть абсолютно с холодной головой, подходить к информации, которую получают через социальные сети, особенно через ТикТок, друзья мои. Охлаждаемся вместе. Температура воздуха сегодня будет достаточно высокой, но вот сейчас капающее нечто с крыши нашего здания дает гарантию того, что ну, немного будет прохладно и не так солнечно. И это, между прочим, тоже очень и неплохо. Перемотай. Вот именно так предлагают нам сделать ребята из группы Feister Family. А мы попробуем сделать, перемотать неприятные ощущения, оставить только самые лайтовые и классные, и с таким набором двигаться далее в течение этого утра. А совсем скоро я расскажу вам о том, какую тему для общения с вами в рамках этого интерактивного часа подготовила. Так что дождитесь. Здесь Юля Майская. Каждому привет.

0: Реклама.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Обычно, знаете, вот такое вот начало, ну, давайте мы с вами и так далее. Вот с этого начинаются разговоры, когда люди приходят друг к другу в гости, и вот здесь начинается невероятная феерия идей. Возможно, выходные были у вас активными, они были жаркими в прямом переносном смысле этого слова, и, может быть, тот самый отдых, пресловутые встречи с вашими людьми долгожданные дали вам заряд бодрости и энергии для того, чтобы отлично и продуктивно провести эту неделю. Но, по крайней мере, я уверена, что этой энергии хватит на вторник, сегодня точно, на среду, возможно, до обеда. Но здесь, в утреннем шоу «Самое доброе утро», мы будем создавать эту энергию, которой вас будем наполнять. А, кстати, про гости, вот и про шумные компании предлагаю поговорить именно сейчас. Почему? Да потому что, друзья мои, сегодня отмечается День гостя, а если уж и так, а давайте обсудим одну интересную тему. Во-первых, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я запустила там пост «Вопросы сегодня у вас интересуюсь. А вы больше любите принимать гостей или все же быть гостем, а?» Ну, мне кажется, это такая тема, на которую можно общаться бесконечно. Потому что многие из нас говорят, что, слушайте, я не хожу в гости, и ко мне тоже ходить не надо. Либо кто-то говорит, я больше по гостям люблю, так что на Новый год, значит, мы идем к Вале. Потом, значит, на День семьи мы идем к Валерке, нашему соседу. А далее мы едем к твоей маме, да, отмечать 8 марта. А 23 февраля мы пойдем к моему другу и так далее. Слушайте, получается, человек в шоколаде. Единственное, только обязательно нужно на собойку тратить деньги и делать прилично, если вы порядочный человек, да? А если нет, то с пустыми руками придете. Но знаете, тогда реакция на вас будет неоднозначной. А может быть, вы хлебосольный, гостеприимный человек, который всегда рад гостям в любое время дня и ночи, потому что у него всегда посуда вымыта на кухне, всегда прибрана, и вещи с сушилки тоже вовремя убранные, ну и зимняя обувь давным-давно поменялась на летнюю и не валяется просто так где-нибудь в прихожей. Итак, давайте пообщаемся на эту тему. А вы больше любите принимать гостей или быть гостем? Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Голосуйте, потому как есть варианты ответа «принимать». Далее второй вариант «я лучше сам пойду в гости, чтобы ко мне не успели прийти». Ну и третий вариант зависит от события. Обязательно высказывайтесь по этому поводу и здесь, в нашем родином чате. Номер Вайбера 33 код 399-0011. Я жду обратной связи.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 31 до 36 градусов тепла. В Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Сегодня приводил вам интересную статистику относительно того, что более 61% опрошенных людей любят ходить в гости и принимать в гости других людей в том числе. Но жизнь она такая, абсолютно разная, обстоятельства тоже бывают разными. Но коль сегодня день гостя, друзья мои, я решила с вами в рамках интерактивного часа пообщаться на тему, а вы все-таки больше любите принимать гостей или все же быть гостем? Вообще, вы знаете, на эту тему ходит огромное количество анекдотов. Безусловно, не без этого. Но мне есть такое выражение, что чем дольше звонят в дверь, тем сильнее меня нет дома. Знаете, это когда вдруг нагрянули нежданные гости. Мол, мы под твоими дверями, открывай. Ну, а кто-то думает, что гости нужны для того, чтобы время от времени наводить порядок в доме. И это тоже есть доля истинной правды, друзья мои, не без этого. Но, тем не менее, заходите и высказывайтесь на эту шуточную тему. 33-код 3-9-9-0-0-11. Радийный чат Вайбер. Он активен для ваших сообщений. Правда, очень интересно почитать, что вы думаете по этому поводу относительно того, вы все-таки любитель больше ходить в гости либо принимать. Ну а когда вдруг нечаянно нагрянули гости, а у вас беспорядок, и что тогда? Вот это начинается хаотично. Ой, здесь не прибрано, ой, здесь я не успела, здесь то, пятое, тридесятое. Ну, в общем, друзья, запустила постопрос в официальную группу Радио Брестова ВКонтакте. Интересуюсь, а вы больше любите принимать гостей или быть гостем? Рассказывайте об этом. Есть варианты ответа. Принимать. Далее, второй вариант ответа. Я лучше сам пойду в гости, чтобы ко мне не успели прийти. Есть и третий вариант ответа. Зависит от событий и от обстоятельств, да и от гостей, правда? Ведь тоже кому-то мы можем быть рады, кому-то не очень, но будем до последнего делать вид. Ой, здравствуйте. Да? Ой, как доехали, все-таки доехали. Ну, коль доехали, уж ладно, проходите. И так далее. Разные обстоятельства, друзья. Давайте пообщаемся на эту тему. Заходите в ВК, официальная группа. Я вас там жду. Кстати, под постом опроса можете оставлять свои комментарии. С удовольствием зачитаю. Ну, друзья мои, а еще, безусловно, подведем итоги нашего поста опроса уже совсем скоро, в окончании этого часа. Так что жду обратной связи.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: ко дну.
1: Радио Брест.
2: Вот когда есть настоящие друзья, тогда они и не дадут пойти ко дну и поддержат в трудную и сложную ситуацию и дадут, конечно же, правильные советы. И будут проводить огромное количество времени с вами для того, чтобы наблюдать за вами и не дать вам, знаете ли, шанс оступиться. А вот чаще всего мы, конечно же, любим принимать в гости своих друзей, близких, перед которыми остаемся самими собой. Но близкие, родные люди по крови не всегда, в общем-то, бывают вашими друзьями, правда? Но в жизни абсолютно по-разному. Иногда самый дальний человек, живущий где-то далеко-далеко, например, по переписке познакомились и действительно за какой-то промежуток времени стал тебе близким другом. Потом приехал к тебе в гости, и ты понимаешь, что у вас много общего. И ты понимаешь, когда он звонит и говорит: «Я уже на пороге, открывай дверь», ты четко понимаешь, что те самые разбросанные вещи, немытая посуда на кухне, она абсолютно никак не скомпрометирует тебя в глазах твоего друга и товарища. И это очень-очень важно, когда есть возможность наедине с другом остаться и быть при этом самим собой. Правда, не показывать свои лучшие или худшие стороны, а просто оставаться таким, какой ты есть. Всегда ли готовы воспринимать окружение нас такими, какие мы есть? Либо им, знаете ли, всегда выгодно видеть нас улыбчивыми, либо грустными, молчаливыми, либо говорливыми. Такая философская тема, на которой можно общаться бесконечно. Конечно, но сегодня я выбрала тему для общения с вами, уважаемые радиослушатели. Ну, знаете ли, под стать дня сегодняшнего. Сегодня день гостя, и мне стало интересно, друзья мои, относительно вот чего. Вы больше любите принимать гостей, либо все же быть гостем? Поделитесь, расскажите, потому что я уже обновляю страницу в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Если вы еще не там, заходите в том числе. И, да, в общем-то, голосуйте. Заходить к нам в Инстаграм тоже можно, постопрос мы и там запустили, радио, нижнее подчеркивание Брест, мы в Инстаграм, поэтому ваше мнение для нас, правда, очень-очень важно. Так, друзья мои, ну что, кстати, если вы хотите посмотреть, за какой вариант ответа проголосовала я, Юля Майская, люблю ли я ходить в гости, либо все же принимать гостей, тогда зайдите, официальная группа ВК, и увидите мой вариант ответа. Сегодня интересовалась, вы больше любите принимать гостей, либо быть гостем? Я обновляю страничку в последний раз для того, чтобы подвести промежуточные итоги нашего поста опроса. И вот как распределились голоса на сегодня, друзья мои. Значит, 50% ваших голосов улетели за вариант ответа «Я лучше сам пойду в гости, чтобы ко мне не успели прийти». Как жизненно и по-настоящему. Ну и 50% ваших голосов улетели за этот вариант ответа. Зависит от события. Вот так. Ну, пока никто не проголосовал за то, что любит больше принимать гостей. Может быть, первым окажетесь вы? Уж и не знаю, друзья. Но заходите, пост-опрос у нас висит в официальной группе во ВКонтакте, поэтому будем рады вашей обратной связи. Ну, а на сегодняшний момент говорю вам, друзья мои, до свидания. Спасибо вам за вашу компанию. Как всегда, с вами было комфортно. Я очень надеюсь, что мы положили классный старт этого дня. Здесь была Юля Майская. Прощаюсь до завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович провел встречу с российским спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным. Напомним, накануне Владимир Волошин стал спикером экспертной сессии «Массовый спорт и спортивно-событийный туризм. Социально-экономические эффекты и новые возможности развития региона». Инициатором экспертной сессии стала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Степусь. Стороны обсудили развитие массового спорта, спортивно-событийного туризма и использование их потенциала в социально-экономическом развитии региона. В Бресте в рамках госпрограммы развития демографического потенциала продолжается выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в школах. Если дети учатся в школах города, выплата будет произведена автоматически на основе списков из учреждений образования. Если дети учатся в школах других населенных пунктов, необходимо лично подать заявление. Обращаться можно по адресу: Брест, улица Красногвардейская, 4/1-2, кабинет 6. График приема по 31 августа в рабочие дни с 8 до 12.45. Подробная информация по телефонам 57 49 58 53 91 76.
0: Новости.
1: Сотрудник предприятия «Коммунальник» Татьяна Нигериш уже 10 лет помогает Бресту цвести и хорошеть. За это время сезонная работа стала для Татьяны настоящим призванием. Когда-то она пришла в теплицу, где выращивают цветы, но мастер пригласила ее работать уже непосредственно в городе. Высаживать растения, оформлять клумбы, участвовать в благоустройстве улиц и новых районов. «Я уже 10 лет в этой сфере и очень люблю свою работу. И совсем не важно, какая погода, жарко или дождливо. Когда любишь свою работу, на это уже иначе смотришь», — отметила Татьяна. Мошенники продолжают использовать ТикТок для обмана пользователей. В сети вновь распространяется реклама, обещающая оформить водительское удостоверение всего за 3-5 дней. После перехода по ссылке пользователи попадают на фишинговый сайт, где неизвестные предлагают помощь в получении прав от имени якобы сотрудницы МРЭО ГАИ. Это мошенническая схема. На самом деле цель злоумышленников – получить ваши персональные данные, контактную информацию, а в некоторых случаях и деньги под предлогом оформления, бронирования места или предоплаты. Оформить водительское удостоверение можно только законным способом. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.

0: года.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.
2: Реклама.
0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение, не исключая, что в этом научном центре будет не мало элементов фундаментальных, но должно быть прикладное направление для жизни, желательно не на отдаленную перспективу, обратил внимание президент. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Сегодня председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филонович работает на Слонимщине. Вместе с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Качановой и коллегами из всех регионов он участвует в выездной встрече, которая проходит в стенах Свято-Успенского Жировичского монастыря, одной из главных православных святынь Беларуси с полутысячелетней историей. В центре внимания ключевые вопросы развития регионов и эффективная координация работы депутатского корпуса. Впереди у участников на насыщенная программа и содержательный диалог.
0: Новости.
1: К другим событиям. С 12 по 16 августа на базе Брестского лукодрома состоится чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. В соревнованиях примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов со всей страны, которые будут состязаться в личном и командном зачетах. В Брестской области с начала лета правоохранители уничтожили около 16 тонн мака и более 8 тонн конопли. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В Беларуси специальная программа «МАК» проводится по 15 сентября. Ее цель – пресечение распространения растительного наркосырья, обнаружение и ликвидация посевов дурманящих растений. С начала действия программы правоохранители Брещины выявили 374 факта дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожено более 15,5 тонн мака и около 8 тонн конопли. За их выращивание составлено 36 протоколов, рассказали в УВД Брестского облисполкома. За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений грозит штраф до 20 базовых величин. Если есть умысел на дальнейший сбыт либо изготовление наркотиков, то не избежать уголовной ответственности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, оранжевый из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 31-36 градусов, в Барановичах 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня 34-36.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в Весте.

0: 12:10 на наших больших студийных часах, а еще и там есть дата, 4 день августа. Ну, лето продолжается. Это свидетельствует только об этом. Ну и хорошее настроение, как залог хорошего лета, безусловно, в подтверждении моих слов, здесь на волнах Радио Брест такое настроение и царит. Помимо этого, сегодня до 15:00 в дневной смене мы что будем делать? Конечно же, узнавать новости, слушать музыку. Если это вторник, тогда мы еще сделаем его чуть-чуть безопаснее в рубрике «Безопасный вторник с МЧС». И 3 часа эфирного времени пролетят точно незаметно. Успей насладиться каждым мгновением не только эфирного времени, но и этого лета. Насладись каждой секундой летнего сезона для того, чтобы потом уже, когда будет холодать, когда осень настанет или, может быть, зима, ты с радостью в душе вспоминал именно эти мгновения. Меня зовут Женя Филинович, как я и говорил, до 15:00 в дневной смене вместе с тобой на одной волне. Кстати, про это. 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, также лови Радио Брест сигналы, ну и используя мобильное приложение Радио Плеер Беларусь, носи нас с собой в кармашке. Находясь дома, скажи: Алиса, включи Радио Брест, мы тоже будем где-то недалеко, возле тебя, рядышком. Много музыки, хорошего настроения и полезной информации. Все это на протяжении 3 часов эфирного времени. Вместе с тобой. Будь рядом.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Продолжаем эфир. 12 часов 21 минута. Успеем загадать желание? Да, конечно, успеем. Ровно отзеркаленное время позволяет нам это сделать, поэтому давайте загадывать желание. Давайте закрывать глаза, да, зажмуримся сильно-сильно, крепко-крепко сожмем кулаки и пускай все загаданное обязательно исполнится. Ну, и а еще мы расскажем, что произошло именно 4 день августа, какие события случились и кто появился на свет. Например, 4 августа появился на свет легендарный американский джазмен Луи Армстронг. Что еще произошло 4 августа и какие события в этот день мы отмечаем? День рождения шампанского. Ну, аристократические напитки. Хотя, по правилам радиостанции, мы напоминаем, что алкоголь это зло, это вред, это яд. Это ни в коем случае. Приносите к нам на утилизацию. День качания на качелях отмечается также 4 августа. День чуткого носа, а также такой праздник, как день или ночь вне дома. Поэтому, если есть какие-то планы на эту ночь, скорее рассказывайте про эти планы человеку, который вместе с вами куда-то отправится, наверняка. Так, что еще? Именины сегодня у кого? У Марии, у Факи или Фоки, Михаила и у Алексея. Сегодня также отмечается День собаки-помощника и День собаки-поводыря. День ура детям. Ну, когда, если не летом, в тот момент, когда эти дети посвящены сами себе, знаете ли, хорошему настроению, лету, и у них еще, безусловно, целый месяц впереди до начала того самого школьного сезона. Я постоянно, когда был маленький, я постоянно боялся этих ярмарок школьных, когда на рынке написано «Здравствуй, школа!», у тебя еще вроде бы как целый месяц лета оставалось впереди, тебе нужно было уже думать о том, чтобы подготовить свой организм к этому 1 сентября, 2 сентября и так далее на протяжении 9 месяцев. Ну, давайте так, до осени еще есть у нас время, есть время насладиться летом. Наше лето, оно не бесконечно, но в эфире «Радио Брест» мы попробуем увеличить количество летних дней при помощи хорошего настроения, музыки, ну и, конечно же, тех самых новостей, которые уже прозвучат совсем скоро. Также совсем скоро прогноз погоды. На сегодняшний день информация от «Брест Облгидромета», не пропустите. Ну, а далее в эфире, опять-таки намекнув всем нам, что лето продолжается, мод «Радио Брест» с сигналами в каждом из радио Брест приемников.
1: Уже правило 3 важных слова одна.

0: Погода.
1: Итак, немного о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность, на большей части кратковременные дожди. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 31-33, в Пинске 33-35, в Бресте сегодня до 36 градусов тепла.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

часов 39 минут. Можно сходить в кино, можно каким-то другим образом расслабиться, можно вообще впитывать в себя это лето, просто находясь на улице. Потрясающая погода. Правда, синоптики обещают нам по-настоящему жаркий день. До 36 градусов раскалится воздух здесь, у нас в городе Бресте. А вот обновленный прогноз погоды уже на ближайшие сутки, информация от Бреста-Гидромета, совсем скоро также будет в эфире, не пропустите. Ну а пока поговорим исключительно про летние забавы. Ну вот, да, что мы летом любим? Ну, летом мы любим выезжать куда-нибудь, например, куда-то за город, чтобы и гамак этот, купленный однажды, тоже окупал себя потихонечку между деревьями вися, и чтобы палатка эта тоже пригодилась, которую ты однажды приобрел на какой-нибудь сумасшедшей акции, но так и не разобрался, как ее нужно правильно устанавливать. Поговорим мы и про водные процедуры, и про наших меньших друзей, если хотите. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Главной звездой стала пятилетняя лабрадориха. Ее зовут Роузи. Она победила в нескольких дисциплинах, включая заезды на сапах, и помогла команде выиграть в тандеме с человеком. Турнир проводится, между прочим, уже 10 лет подряд, а все вырученные денежки идут в приюты для животных. В общем, когда деньги в приюты, это, безусловно, круто и правильно. Ну а если в вашей жизни тоже есть или имеется дома какой-нибудь питомец, который с нетерпением ждет, когда же вы все-таки вернетесь домой, скучает по вам, ну или, возможно, просто спит от безделья, обязательно, когда придете, почешите его за ушком. 12 часов 40 минут. Каждого бы взять, да и за ушком почесать в эту секундочку, но нет возможности такой. Вот, прикасаемся к вашим ушам посредством радиобрест-сигналов в тех местах, где вы находитесь, в дороге, дома, на работе. Мы все время вместе с вами. Следующий час посвятим тому, что будем передавать приветы, самые приятные слова озвучивать в эфире. Ну и желать просто всем приятного аппетита. Обеденный час с 13 до 14.00 вместе с вами и на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. Скоро услышимся вновь.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, безусловно, каждое отношение, каждая любовь, она своего рода немножечко странная. Ровно об этом только что в музыкальной композиции от Юлианы Карауловой. Ну, а если в вашей жизни, знаете ли, эта любовь, она просто присутствует, не забудьте рассказать об этом человеку или напомнить лишний раз человеку, который где-то, возможно, далеко, может быть, не очень, но испытывает те же самые чувства в отношении вас. Как об этом напомнить? Ну, через час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест это сделать вдвойне легко, поэтому присылайте свои сообщения, признавайтесь в любви, либо просто передавайте приветы. 399-2011 – это номер для связи у нас в Вайбере. Ну, а если удобнее через СМС-сообщение, тогда 9900 – номер подходящий для ваших СМС-ок. Но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Впереди еще немного музыки, впереди еще и 9 минут рабочего времени, ну а позже уже, как я говорил, обеденный перерыв и час приветов и поздравлений. Оставайтесь вместе с нами на одной волне на 104.8 FM в городе Бресте. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 будем вместе.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На совещании у президента Беларуси по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Специалисты полагают, что при массовом наборе эти экспериментальные программы не дадут должного эффекта. Надо открыть двери для выпускников колледжей, для тех ребят, которые уже сегодня учатся в ВУЗе, проявили себя и хотят перевестись в этот новый образовательный центр. В проекте указа имеется и такая траектория, подчеркнул министр образования. Он пояснил, что студентам, желающим поступить в центр, необходимо будет пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Профсоюзы проверят ассортимент школьных товаров в магазинах страны, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Мониторинг на протяжении августа позволит оценить, насколько необходимый перечень товаров в школе представлен в различных регионах, а также при наличии проблемных вопросов будет способствовать их оперативному решению. В случае отсутствия того или иного товара профсоюзы будут оперативно отрабатывать каждый случай с местными органами власти, а при необходимости и с отечественными предприятиями-изготовителями. Жители Беларуси могут сами сообщить профсоюзам о недостатках тех или иных товаров. Замечания, вопросы, предложения по совершенствованию ситуации на потребительском рынке можно отправить в любое время без регистрации через специальный сервис на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси.
0: Новости.
1: К другим событиям. До 10 августа в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» можно увидеть выставку «Они были первыми», приуроченную к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны цитадели над Бугом. Экспозиция развернулась в выставочном зале «Музей войны. Территория мира». Посетители могут увидеть около 140 предметов из фондов мемориального комплекса. В частности, представлено 60 карандашных и акварельных рисунков художника Виталия Фадеева. Он служил в гарнизоне Брестской крепости и запечатлел на бумаге своих сослуживцев, воинов разных национальностей. На выставке представлены также довоенные фотографии военнослужащих Брестского гарнизона. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью 19-20. 21, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем 36-38.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем

Эфир продолжается, 13 часов и 10 минут. Мы продолжаем радоваться лету на волнах Радио Брест. Наше лето, оно практически бесконечно. Ну и что еще бесконечно, так это музыка на волнах Радио Брест, которая звучит на протяжении 24 часов в сутки, 7 дней в неделю. Вместе с вами сегодня на одной волне до 15.00. Я, меня зовут Женя Фильнович. Ну а прямо сейчас мы открываем двери часа приветов и поздравлений. Забрасывайте свои сообщения, отправляйте их к нам, для того, чтобы мы здесь их обработали и, безусловно, озвучили, чтобы каждое сообщение долетело к своим адресатам, и они стали еще немного более счастливыми в этот день. Сегодня, кстати, вторник, 4 день августа. Вспоминайте, какие события в вашей жизни ассоциируются именно с этой датой. Ну или напротив этой даты стоит какая-то пометка. Какая-то пометка небольшая, может быть, обведена там сердечком, красной линией или чем-то еще. Какие события произошли в вашей жизни, в жизни ваших дорогих, любимых коллег, знакомых, просто приятелей. Вспоминайте и присылайте к нам эти сообщения. До окончания этого часа все ваши сообщения будем озвучивать. Ну и слушать музыку на волнах Радио Брест. Ее огромное количество. Ну и подтверждение моих слов. Филатов и Кэрос далее. Среди счастливых людей.

0: Лего.
1: Ваш привет и поздравления, самые добрые слова. 13 часов и 20 минут в часе приветов и поздравлений. Так-с, давайте начнем. Начнем с Вайбера. Передаю привет любимому радио. Слушаю каждый день и с огромным удовольствием. Всем привет, кто меня знает. Это было от Марны. Вот именно так человек подписан у нас в Вайбере. Ну, мы ей огромный привет и передаем. Вероничка нам написала. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужчине Илье. Я тебя безумно люблю и очень скучаю по тебе. Жду с нетерпением нашу встречу. Привет Косте и Николаю. Опять отправляется привет в отдел логистики. Ребята, я все еще в отпуске. Да, по-больному сразу как-то, да, в эту секундочку. Ну ладно, ничего, человек из отпуска вернется и станет, конечно же, полегче. Продолжается час приветов и поздравления, и ваши сообщения здесь до окончания этого часа. Поэтому пишите, отправляйте, все обязательно прочитаем. Номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки прозвучит буквально уже через секундочку.
0: Погода.
1: Итак, что же нам обещают синоптики? Синоптики обещают нам красную вероятность опасности из-за жары. Брест облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью от 19 до 21 градуса, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем до 38 градусов тепла.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 12 часов 50 минут. Каждому свое действительно, но что вот точно каждому пригодится, так это уже в рамках следующего часа поговорить или напомнить о безопасности. Безопасный вторник с МЧС, наша еженедельная рубрика, в которой мы принимаем и вы также принимаете участие. Поэтому интересующие вас вопросы отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011. Так, ну а до этого вместе с вами в часть приветов и поздравлений озвучивали ваши сообщения, передавали приветы, опять-таки ваши приветы родным и близким людям. А если еще не все приветы переданы, безусловно, сделайте это, и мы обязательно все прочитаем. Люся Чеботина в продолжении эфира на волнах Радио Брест. Вам хорошего продолжения этого дня. Скоро услышимся.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание президента Беларуси Александра Лукашенко. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми.
2: Года мы с вами договаривались, что правительство соответствующих органов власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление – в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Еще раз ориентирую вас, Александр Геннадьевич, и вас прежде всего, что это нам надо, ну, завтра, а не послезавтра, и там, как это фундаменталисты нам обещают. Они все изучают, изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, хоть что-то. Но делают мало. Я понимаю идею, вы мою поняли и, наверное, со мной можете согласиться.
0: Новости.
1: К другим событиям. В городе спутники Бреста Жабинки активно продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия в рамках программы развития улично-дорожной сети. В июле текущего года завершился важный этап благоустройства. Новое асфальтобетонное покрытие с выделенной велопешеходной зоной появилось на улице Короткина. Работы на объекте выполнили специалисты Жабинковского ЖКХ и дорожно-ремонтного строительного управления номер 103. Дорожники провели укладку асфальта на участке протяженностью порядка 700 метров. Общая стоимость выполненных работ составила 613 тысяч белорусских рублей. Обновление дорог в городе Спутники Жабинки находится на постоянном контроле районных и областных властей. Хоккеисты Бреста обыграли «Юность» в первом туре Кубка Салея. Новый главный тренер «Южан» Сергей Стась встретился с бывшим клубом. Стартовую треть команды свели к ничьей 1-1, а в начале второго периода хозяева дважды за две минуты реализовали большинство. В конце отрезка форвард Бреста Владимир Машков оформил дубль и установил окончательный счет 4-1. Участие в розыгрыше Кубка Салея принимают 14 команд экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап пройдет по 24 августа. Все клубы сыграют по разу с каждым из соперников в пуле. В плей-офф из обеих групп выйдут по 4 лучшие команды. Четвертьфиналы пройдут 28 и 29 августа. Полуфиналы 2 сентября. Финал состоится 6 сентября. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью 19-21, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем 36-38.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Так, ну что, 14 часов и 9 минут на наших больших студийных. Далее, как я и говорил, безопасный вторник с МЧС. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На календаре август. Солнце по-настоящему жарит. Вот синоптики предупреждают о невероятных температурных каких-то рекордах. Ну и, безусловно, огромное количество жителей устремились к водоемам. Тем более, что прошлая и текущая неделя, они буквально бьют температурные рекорды. Так вот, от такой аномальной жары, безусловно, хочется спасаться только у воды. Однако, увы, прошлые выходные спасатели, для них, точнее, выдались по-настоящему горячие. Спасены сразу 5 человек. Юль, расскажите, что произошло?
2: Да, выходные выдались крайне напряженными. Основной удар приняли на себя Ивацевичский и Трагичинский районы и сам Брест. 1 августа на озере Яглевичское в Ивацевичском районе мужчина 94 года рождения катался на сабборде. Он упал в воду и начал тонуть, так как спасательный жилет у него отстегнулся. К счастью, спасатели АСВОД сработали мгновенно. Вышли на лодке, достали его и доставили на берег. Чуть позже на этом же озере снова произошло чрезвычайное происшествие. Буквально в 15 метрах от берега начали тонуть парень 2005 года рождения и женщина 76 года рождения. И снова матросы АСВОД на лодке успели вовремя.
1: Это все было в один и тот же день?
2: Да.
1: Это все было в один и тот же день. Хорошо, а вот в самом Бресте там же тоже как-то неспокойно, на Муховце, например.
2: Верно. В субботу на реке Муховец на спасательном посту номер один старший матрос заметил, что пожилая женщина, находясь всего в 10 метрах от берега, оступилась и внезапно ушла под воду. Спасатель вместе с сыном женщины оперативно вынесли ее на берег. Пострадавшую пришлось госпитализировать. А в воскресенье вечером около 7 часов беда едва не случилась в Драгичинском районе, в деревне Беленок. Там мужчина 71-го года рождения пошел купаться в Днепробухский канал. В 4 метрах от берега он начал тонуть и полностью ушел под воду.
1: Так, ну его же тоже спасли, да? Там, насколько я знаю, героем стал обычный прохожий.
2: Именно. Огромная благодарность очевидцу. Он не растерялся, мгновенно поплыл за пострадавшим, достал со дна и до приезда скорой сам оказывал первую помощь. Мужчину госпитализировали. Жизнь ему спас именно этот неравнодушный человек и его быстрые действия.
1: Мне кажется, что вот именно вот по таким сюжетам, если честно, нужно... Ну, возможно, даже и снимают какие-нибудь остросюжетные фильмы с счастливым концом. Юля, учитывая эти свежие случаи, то, что на этой неделе жара только усиливается, какие главные уроки или рекомендации мы все, радиослушатели в том числе, должны усвоить?
2: Эти случаи и текущие температурные рекорды наглядно показывают важные правила для всех, кто сейчас планирует отдых у воды. В такую сильную жару тело сильно раскалено на солнце. Если вы резко прыгаете в воду, от перепада температур может произойти спазм сосудов, судорога или даже остановка дыхания. Поэтому заходите в воду постепенно, дайте ему привыкнуть. Случаи на Муховце и на озере Яглевичское показывают, что утонуть можно в 10-15 метрах от берега. И даже там, где кажется, что воды по колено, можно просто оступиться в жару, потерять ориентацию, попасть в яму или наткнуться на сильное течение. Будьте бдительны каждую секунду. Случай с сабордом доказал, мало просто надеть спасательный жилет, нужно тщательно проверить его крепление и застежки перед выходом на воду. Если вы падаете с доски, жилет не должен отстегиваться. Ну и, конечно, отдыхайте только на официальных пляжах. Обратите внимание, там, где дежурили посты АСВОД, людей спасали за считанные минуты, им даже не потребовалась медицинская помощь. Спасатели видят ситуацию сразу. Ну и, конечно, важность первой помощи. Случай на Днепробухском канале доказывает, если человек скрылся под водой, секунды решают все. Очевидцы должны уметь не только вытащить пострадавшего, но и правильно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до приезда медиков.
1: Да, действительно, Юль, спасибо вам за информацию и за те важные советы в эти знойные дни. Надеюсь, что наши слушатели сделают правильные выводы. Ну, а наш эфир продолжается. Безусловно, совсем скоро вернемся к беседе. Присоединяйтесь и вы. Наш номер Вайбера для ваших сообщений 399-2011 или смс-портал 9900. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток.

0: Реклама.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: 14:22. Наш вторник безопасный продолжается, но вот какие-то абсолютно точно небезопасные, даже красные уровни опасности объявляют синоптиками. И это все из-за экстремальной жары. По прогнозам Белгидромета, пик зноя придется на 6 августа. Тогда столбики термометров могут достигнуть аномальных 35, а то и 40 градусов. Ситуация осложняется разгаром уборочной кампании, а также тем, что местами по западу республики ожидаются еще и грозы, ливни и шквалистый ветер. Юль, расскажите, как спасатели реагируют на такие погодные контрасты?
2: Ситуация действительно требует максимальной мобилизации сил. Мы сталкиваемся с двойной угрозой. Экстремальный зной повышает риски пожаров, а резкие грозовые фронты несут опасность разрушений. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Мы ведем непрерывный авиационный и наземный мониторинг лесного фонда, а также держим на особом контроле места массового отдыха и аграрные объекты.
1: Но если мы уже начали говорить про аграрии, сейчас в самом разгаре уборочная кампания, а какие требования предъявляются, возможно, к ним в эти дни?
2: Уборка урожая несет приоритет безопасности. Вся техника в полях обязана иметь исправные искрогасители и проверенные огнетушители. На местах уборки в обязательном порядке организуется дежурство техники с запасом воды. При температуре под 40 градусов любая искра от перегретого узла комбайна может мгновенно уничтожить гектары хлеба. Спасатели ежедневно проводят рейды, чтобы не допустить халатности.
1: Синоптики предупреждают, что жару будут сопровождать еще и сильно грозы, вот ливни, шквалистый ветер. Как вести себя людям, если вот застала такая буря, такая погода?
2: Гроза при такой жаре часто бывает очень агрессивной. Вот главные правила безопасности при усилении ветра и грозе. Если вы на улице, немедленно укройтесь в здании. Избегайте остановок транспорта, недостроев и ветхих строений. Держитесь подальше от угроз. Не стойте под высокорослыми деревьями. Особенно опасны дубы, тополя и сосны. А также под рекламными щитами и линиями электропередач. Если вы находитесь в автомобиле, прекратите движение, закройте окна и переждите ливень на обочине. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Если вы в воде, немедленно выходите на берег. Вода – отличный проводник тока. Удар молнии в водоем смертельно опасен в радиусе 100 метров. Если вы в поле или лесу, не прячьтесь под одинокими деревьями. Найдите низкорослый участок леса или пригнитесь в сухой канаве. Телефон лучше полностью отключить. Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. Отключите электроприборы из розеток, чтобы избежать повреждений от скачков напряжения. Не пользуйтесь стационарным телефоном.
1: Юль, но основной удар стихии – это все же какой-то аномальный зной. Вот мы говорили о том, что пляжи переполнены. Давайте напомним правила безопасного поведения у воды.
2: Помните, отдыхать можно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели освод. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Это главная причина гибели взрослых. И огромная просьба к родителям. Ни на секунду не упускайте детей из виду. Малышам на воде достаточно пары секунд, чтобы случилась трагедия.
1: Да, безусловно, нужно следить за детьми. А вот еще из-за засухи наверняка страдают и леса. Стоит ли сейчас, возможно, каким-то образом планировать шашлыки, выезд на природу, в лес, ну и так далее?
2: Сейчас в большинстве районов вводятся ограничения на посещение лесов. Разведение костров, выезд на автомобилях в лесные массивы строго запрещены. Нарушителям грозят штрафы. Перед выходом на природу обязательно проверяйте интерактивную карту на официальном сайте Минлесхоза или на сайте МЧС.
1: Юль, и вот еще одна, знаете, дальше, наверное, даже, наверное, больше просьба. Мы говорили о том, что невероятная какая-то жара сейчас будет в самые ближайшие дни по сообщениям синоптиков. Может быть, несколько коротких и важных советов, как не получить тепловой удар в эти пиковые жаркие дни?
2: Минимизируйте выход на улицу в период с 12 до 16.00. Пейте обычную воду комнатной температуры. Откажитесь от газировок и кофе. Обязательно носите головной убор и светлую свободную одежду. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях. Не перегружайте домашнюю электросеть кондиционерами и вентиляторами, если проводка старая. И при малейшей угрозе или чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.
1: Будьте осторожны, дорогие слушатели, берегите себя в эти жаркие дни, ну а мы, безусловно, совсем скоро продолжим.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью 19-20. 21, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем 36-38.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Но нужно отметить, что мы не раз говорили, что при красном уровне опасности вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. А прямо сейчас разберемся более детально в этой теме. Юль, говорили, упоминали мы термины, но, честно скажу, для многих граждан ограничения и запрет, они вообще звучат как синонимы. А давайте прямо сейчас немного ясности внесем и расскажем, в чем разница между этими двумя словами.
2: Все зависит от класса пожарной опасности, который рассчитывается на основе метеоданных, температуры, влажности воздуха и отсутствия осадков. Всего таких классов 5. Ограничение вводится обычно при третьем классе пожарной опасности. Это компромиссный режим. Гражданам разрешено заходить в лес пешком. Вы можете собирать ягоды, грибы, просто гулять по тропинкам или кататься на велосипеде. Но при этом категорически запрещено въезжать в лес на механических транспортных средствах, таких как автомобиль, мотоциклы, квадроциклы. Раскаленный глушитель или случайная искра из выхлопной трубы на сухую подстилку, и пожар обеспечен. Также при ограничении запрещено разводить костры. Запрет – это уже крайняя мера, которая вводится при наступлении 4 и 5 класса в опасности. В этот период в лес нельзя заходить вообще никому, кроме работников лесного хозяйства и экстренных служб. Все шлагбаумы закрываются, на въездах устанавливаются предупреждающие знаки. Лес закрывается полностью, чтобы исключить любое присутствие человека.
1: Ну, кстати, Юль, вы вот упоминали карту. Давайте как раз более подробно расскажем нашим радиослушателям, где они могут оперативно, буквально из первых уст, узнать о действующих ограничениях, теперь мы знаем, что это такое, и запретах, как, так сказать, держать руку на пульсе.
2: Есть сразу несколько удобных и надежных способов получить эту информацию в режиме реального времени. Это официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. На главной странице размещена та самая интерактивная карта запретов и ограничений. Она обновляется несколько раз в день. Вы можете кликнуть на любой район Брестской области и сразу увидеть его статус, а также почитать само решение Располкома, что конкретно там запрещено. Также информацию об ограничениях и запретах вы можете узнать на официальном сайте МЧС Республики Беларусь и в наших социальных сетях. Ну и, конечно, если вы сомневаетесь, можно ли пойти в конкретный лес, вы всегда можете просто позвонить в местное лесничество. Номера телефонов есть в открытом доступе, и дежурный специалист ответит на все вопросы. Так что оправдание «я не знал» сегодня не работает. Информация максимально открыта.
1: Значит, желтым цветом, вот сейчас мы интерактивно даже, вот я смотрю на карту, желтым цветом на карте обозначены районы, в которых введено ограничение на посещение лесов. Красным – там, где введен запрет. Давайте вот, кстати, с вами посмотрим, как обстоит ситуация сейчас на территории области. Ограничения на посещение лесов введены на территории скольких районов?
2: 7 районов.
1: 7 районов. Исключения составляют там, да, вот некоторые. Информация обновляется постоянно, насколько я понимаю. Да, поэтому при походе в лес ознакомьтесь с картой. Вот, Юль, а кто вообще вводит эти запреты и ограничения на посещение лесов?
2: Согласно Лесному кодексу Республики Беларусь, такие решения принимают районные исполнительные комитеты. Как только синоптики фиксируют высокий класс пожарной опасности, райисполком принимает соответствующее решение, и оно тут же вступает в силу.
1: Да, если перейти к материальной стороне этого вопроса, вот если действует полный запрет, все-таки наш гражданин какой-то пошел в лес или решил развести там мангал, может быть, шашлыки какие-то, какие последствия у данного поступка?
2: За нарушение запрета или ограничения на посещение лесов предусмотрена административная ответственность по статье 16.21 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Если вы просто нарушили требования безопасности, например, зашли в запретную зону, въехали на машине при ограничении, но это не повлекло ущерба, вам грозит штраф до 12 базовых величин. На сегодняшний день одна базовая величина составляет 45 рублей, то есть можно легко посчитать, что штраф составит до 540 белорусских рублей. Если же ваше нарушение привело к уничтожению или повреждению леса, штраф возрастает до 30 базовых величин. Это уже 1440 рублей.
1: Mm-hmm. Да, ну и в этом всем, конечно же, да, бьет, безусловно, эти суммы по карману. Так, давайте смоделируем ситуацию. Человек, скажем, едет по трассе мимо леса или находится там на даче и видит, что из леса валит характерный дым. Каков идеальный алгоритм действий?
2: Главное правило – действовать хладнокровно и быстро. Время здесь решает все. В первую очередь, вы должны оценить обстановку. Если это небольшое возгорание, например, горит сухой куст или клочок травы у дороги, и у вас есть под рукой автомобильный огнетушитель, вода, или вы можете захлестнуть пламя ветками, попробуйте потушить его самостоятельно, но только если нет угрозы вашей жизни. Это главное. Ну и, конечно, немедленно сообщите в экстренные службы. Если очаг большой или огонь быстро распространяется, отойдите на безопасное расстояние и звоните спасателям по телефонным номерам 101 или 112. Ну и, конечно, правильно передавайте координаты. Четко назовите район, ближайший населенный пункт, километр трассы или ориентиры. Озеро, линия электропередач, заправка. Если вы пользуетесь смартфоном, посмотрите свои GPS-координаты и продиктуйте их диспетчеру. Ну и самое последнее – это встретьте пожарных. Если вы есть возможность, выйдите к дороге, чтобы встретить пожарные машины и показать им кратчайший путь к очагу возгорания. Помощь проводника экономит драгоценные минуты.
1: Ну, надеюсь, что наши слушатели запомнят важную эту информацию. Что бы вы хотели, Юль, сказать жителям и гостям Брещины в завершении нашей беседы?
2: Ну, а я бы хотела призвать всех к осознанности. Лес растет десятилетиями, а уничтожить его из-за глупости, лени или секундной халатности можно за полчаса. Пожалуйста, будьте цивилизованными. Если введен запрет, проведите выходные на официальных пляжах, оборудованных зонах отдыха, но не идите в лес.

0: любовь.
1: Безопасный вторник. Сам час.
2: Продолжается эфир, и наш безопасный вторник с МЧС также продолжается. Нужно сказать, что спасатели Брещины, они снова доказывают, что первыми приходят на помощь не только в борьбе со стихией, но и в битве за урожай. Юлия, участие работников МЧС в уборочной кампании стало уже доброй традицией. Сколько спасателей области в этом году сменили свою боевую одежду на рабочую форму агрария?
3: Да, это действительно наша многолетняя традиция. В текущем сезоне в свободное от несения службы время на полях области трудятся 43 наших работника. Они задействованы абсолютно везде. Это и комбайнеры, их помощники, водители, трактористы и операторы зерносушильных комплексов.
2: Сколько вы сказали? 43, да?
3: Да.
2: 43. Цифра действительно внушительная. Ну и, как нам известно, уже есть первые какие-то громкие победы. Расскажите, кого чествовали накануне?
3: С гордостью хочу отметить экипаж ОАО «Журавлиное» Пружанского района. Наши спасатели Вячеслав Берук и Артем Федечко преодолели знаковый рубеж в 1000 тонн намолота. Самое примечательное, что этот рекорд они установили прямо к своему профессиональному празднику. Ребят лично поздравил и поблагодарил за тяжелый труд первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий.
2: Так, Юля, давайте еще расскажем, на какой технике работают ребята.
3: Они трудятся на уникальном брендированном комбайне в стилистике МЧС. Он не только убирает хлеб, но и напоминает всем жителям региона о важности правил безопасности.
2: Так, и еще важный вопрос. Вот для самих ребят это, кстати, первый подобный опыт?
3: Для старшего комбайнера Вячеслава Берука, который в обычной жизни служит старшим инструктором по вождению пожарной машины в Пружанском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, работа на земле – дело привычное и знакомое. А вот для его помощника, мастера-спасателя Артема Федечко, эта уборочная кампания стала дебютной. Артем – представитель нашей молодой гвардии. Он отлично принимает опыт у старшего коллеги и уже вносит весомый вклад в общий каравай страны.
2: Ну, что можно сказать, что мы, конечно же, уверены в том, что когда в уборке урожая принимают участие спасатели, за этот урожай можно точно, абсолютно быть спокойным. Вашим ребятам, безусловно, на передовой жатвы хорошей погоды, новых рекордов. Вам, Юль, спасибо за содержательную беседу в эту секундочку. Ну и, конечно же, немного слов от себя в самом конце эфира.
3: Традиционно хочу пожелать, берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
2: Это был «Безопасный вторник» с МЧС. Дорогие друзья, эфир продолжается на волнах Радио Брест. Уже вечерняя смена совсем скоро, 16 до 19.00. Оставайтесь вместе с нами на волне позитива и хорошего настроения. До завтра. Пока.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание, что, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий, в работе с талантливыми детьми в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. Время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. И не только молодежью, заявил Александр Лукашенко. Формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий.
3: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Ну, молодых, да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Также эта молодежь просто поступила, но они... Мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, да, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы. Никуда не денемся от этого, надо их комплектовать где-то во времена ребят.
0: Новости.
2: К другим событиям. Школьный базар пройдет в Бресте 22 августа. В области началась активная подготовка к новому учебному году, сообщили в Управлении торговли и услуг облсполкома. Сезон расширенной продажи товаров для школьников продлится до середины октября. В магазинах региона уже развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступают более 20 белорусских предприятий. Для многодетных семей, а также социально уязвимых категорий граждан предусмотрены скидки. В Бресте до полуночи 7 августа в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Северный городок. Проведение данных испытаний является обязательным технологическим процессом для оценки состояния инфраструктуры и обеспечения надежной подачи тепла в отопительный сезон. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью 19-20. 21, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем 36-38.

0: хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 17-22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37. В Пинске ночью 19-20. 21, днем 36-38. В Бресте ночью 20-22, днем 36-38.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий сегодня была вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Александр Лукашенко обратил внимание, что, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту.
2: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту Академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительство иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, Академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я понимаю, что в более широком масштабе вы обсуждали эту проблему, ну а сегодня уже выжимка из того состава совещания, которое когда-то происходило. Перед тем, как подписать, я уже еще раз говорю, я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Ну, еще это и потому предостаточно, потому что это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука, образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Но насколько досконально проработаны концепции учреждения, его структура и содержание образовательных программ, тоже хотелось бы услышать от вас. Главный вопрос – кого, чему будут учить, если мы примем решение в создаваемом учреждении? Ну и под какие задачи? В общем смысле я уже свое мнение высказал, вижу, что вы не против.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области продолжается комплексная подготовка учреждений образования к началу 2026-2027 учебного года, сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Ремонтные работы идут в плановом режиме. Часть объектов уже полностью готова, остальные завершат до 20 августа. На капитальные и текущие ремонты направлено 82 миллиона рублей. Капитальным ремонтом охвачено 39 учреждений образования области. Текущим 1049. Также к началу учебного года завершат обустройство спортивной площадки на территории гимназии номер 3 в Барановичах, а в октябре откроют после реконструкции футбольный стадион Жемчужнинской средней школы Барановичского района, отметил Виктор Рафалович. Учреждения образования активно оснащают современным оборудованием, усиливают и материальную базу колледжей. Если говорить о педагогическом составе, то укомплектованность кадрами достигает 98%. В сети появилась фишинговая ссылка, использующая в доменном имени название подчиненной организации Государственного таможенного комитета. Об этом сообщили в ГТК. Фишинговый ресурс под названием «Система управления очередью таможенного оформления» выполнен на достаточно высоком уровне. Используемые на нем данные синхронизированы и частично подтягиваются с официальных ресурсов Беларуси. Это поддельная интернет-страница beltamozhservis.gov.com не имеет никакого отношения к деятельности таможенных органов Рубелтаможсервис, таможенным информационным системам и сервисам, обратили внимание в ГТК. Официальный сайт Государственного таможенного комитета customs.gov.by, официальный сайт Рубелтаможсервис declarant.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

0: по дороге домой.
1: Ну что ж, если вы по каким-то причинам находитесь в отпуске, либо же на любимой работе и вас одолевает кромешная жажда ко всему жидкому, все-таки помните, что самым лучшим спасением будет, соответственно, обильное питье. Вот представьте себе, значит, головной убор, в том числе, чтобы вашу голушку не напекло, а почаще-то ходить в тени, уйти, значит, в темный угол помещения и все же время от времени подавать признаки жизни, ну и, конечно же, включить или исключить все жирные продукты. Посему отставьте любимые голубцы в сторону и зафиксируйте. Показания столбки на термометре, вот мне мой подсказывает 34 градуса с плюсом. Ну а раз вы предупреждены, а значит вооружены какой-никакой информацией, предлагаю продолжить наш комфортный путь благодаря общению в прямом эфире на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут, и по дороге домой я стану вашим личным путеводителем, но обо всем по порядку. Ну а далее, как всегда, композиция. Трек, который стал неофициальным гимном всех, кто пренебрегает правилами безопасности в жару. Аритмия от Лёши Свика, «Не лето» и Мэри Го. Слушаем.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, вместе с вами в рубрике «Водительский комитет» мне хотелось бы обратить внимание на нередко встречающийся вопрос касательно слепой зоны вашего авто. Нередко автолюбители не могут усвоить, что такое мертвая зона авто, и это приводит к аварийным ситуациям. Это далеко не абстрактное понятие, и так ее называют недаром. Незнание, отсутствие контроля над ней действительно могут привести к печальным последствиям. Что же такое слепая зона автомобиля? Это пространство вокруг машины, не видимое водителям, и с помощью собственного зрения и в зеркала. Она возникает, во-первых, сбоку, когда авто, идущее по соседним полосам, вдруг пропадают из пространственного обзора. Сзади, когда сдаем назад, не замечая препятствий для движения, либо же спереди, когда обзор перекрывается чем-либо – деталью ландшафта, зданием, либо частью рельефа местности. Есть два простых и достаточно надежных способа обнаружить, где располагается ненаблюдаемое пространство. Первый из них – попросите друга или знакомого неторопливо обойти вокруг автомобиля в радиусе приблизительно 2 метров. Наблюдайте за ним глазами и с помощью зеркал. Зафиксируйте моменты, когда вы перестаете его видеть. Эти участки и называются «мертвая зона». Второй способ, стоя в пробке, при условии, что соседние ряды движутся и отслеживая движущиеся другие транспортные средства в зеркалах, отметьте, где исчезают машины, проходящие рядом. Здесь начинается мертвая зона, а заканчивается она там, где автопризрак проявляет поле вашего бокового, то есть периферического зрения. Можете поэкспериментировать, припарковаться на обочине, это безопаснее. Итак, будьте внимательны, пользуйтесь советом бывших автоэкспертов и, как известно, дорога любит внимательных и терпеливых. Мы продолжаем.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет. Oh, shit, baby. Yeah, yeah.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью-утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
5: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
4: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши

0: дорожный корреспондент.
1: Так, в связи с ухудшающими погодными условиями в рубрике «Дорожный корреспондент» мне хотелось бы напомнить о правилах поведения безопасности в жару не только на дорогах нашего города, а также на водоемах. В ближайшие 3 дня в Беларуси температура воздуха превысит 30 градусов. По югу республики во многих районах воздух прогреется до 40 градусов выше 0. В пресс-службе МВД дали рекомендации участникам дорожного движения в связи с жарой. Итак, во время отдыха у водоемов с детьми нельзя оставлять их без присмотра. Даже на несколько секунд купаться следует только в разрешенных местах. Также в жару важно пить много жидкости и не употреблять алкогольные напитки. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства и воду. Также ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже ненадолго. Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасных для жизни температур будет достаточно считанные минуты, отметили в пресс-службе. Напоминаю, друзья, берегите себя, а также вся необходимая и полезная информация, которую вы можете поделиться, всегда оставляйте на студийном вайбере. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки — об этом должны знать абсолютно все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом Радио Брест может стать абсолютно каждый. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути. Студийный вайбер. Напомню, наши номера плюс 375, код 33 39 00 11.
0: Дорожный корреспондент.

0: по дороге домой.
1: Ну что, собственно, продолжаю дорожную тематику и горячо ожидаемые премьеры о дружелюбном соседе-паучке. Готов вам рассказать ему вот такой вот новостюк. Вот, кстати, крупный завод BMW неожиданно превратил свои тачки в рекламную площадку для нового фильма о парне в трико. Ну, быть может, многие уже действительно успели заметить, что в некоторых моделях, выпущенных после 2020 года, при запуске появилось сообщение с неким сюрпризом. Вот после, скажем так, активации этого сообщение, включается тематическая анимация, музыкальная подсветка салона в стиле нового фильма студии Marvel. Вот и самое забавное, что раньше в BMW все-таки уверяли, что экран автомобиля — это такое, знаете, чисто личное пространство водителя, а не место для рекламы. Ну, в общем-то, слово дали, слово забрали, друзья. Да, вот хотя вот как по мне, не знаю, вот чистый маркетинговый ход в лучших традициях европейского автопрома. Ну, по крайней мере, вот таким вот напоминанием вы уже точно не пропустите горячую новинку, горячую премьеру, которая состоится уже совсем скоро на экранах Брещины, вот-вот, наверное, где-то числа 15 августа. Так что встречаемся, друзья, берем попкорн, хорошую компанию и наслаждаемся приятной героикой. Ну и движемся далее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий сегодня была вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. Правительство и иные заинтересованные по поручению главы государства детально проработали все вопросы и предложили полноценную содержательную концепцию функционирования Академии. Но перед тем, как подписать итоговые документы, Александр Лукашенко решил на совещании услышать ответы на ряд актуальных вопросов. Они касались, в частности, концепции вуза, его структуры и содержания образовательных программ.
2: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стал рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, подчеркнул Александр Лукашенко. Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, мы должны определиться, неважно какой возраст человека. Главное, чтобы в голове у него что-то было. Это мое мнение, хочу услышать ваше, сказал глава государства, обращаясь к министру образования Андрею Иванцу.
2: Вы образованный, грамотный человек, тем более не гуманитарий, химик. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение не только как молодого человека, но и специалиста в этом плане. Очень прошу вас, давайте определимся, какие там будут направления. Мы там будем разрабатывать новые типы, модно говорить сейчас, беспилотников. Или же будем новые материалы создавать. И создадим через 200 лет эти новые материалы. Уже где-то на Кольском полуострове найдут еще какой-нибудь, вы, наверное, слышали, элемент, который дороже золота и так далее. Редкоземельный материал нашли, который дороже золота. А это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить желательно, ну, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самое зернышко, самое лучшее, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сезон расширенной продажи товаров для школьников уже начался и продлится до середины октября. В магазинах Брестской области развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступают более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей. По информации Брестского облисполкома, школьные базары пройдут в Бресте 22 августа, в Пинске 23, в Барановичах 14, 15, 21 и 22 августа. Новости партнеров. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: по дороге домой.
1: Итак, 17.15 в стране. Я готов поприветствовать всех, кто только что присоединился к нам на волнах Радио Брест, друзья мои. Ну, присоединились вы вопреки или потому что захотели чего-то новенького. Удивить себя или удивить своих близких, родных, да и коллег в том числе. Ну, знаете, вы их удивите только тем, если уйдете с работы уже сейчас. Не в привычной манере после 12 часов, а вот как раз-таки 17.16. Знаете, подходящее время, чтобы не просто прикрыть, а хлопнуть за собой дверью офиса либо кабинета, сесть в свой комфортабельный автомобиль, отправиться в сторону даже не обязательно вашего дома, да просто куда-нибудь, знаете, приятная погода, да, пускай жарковато, но насколько важно сейчас сохранять в себе человека, который, собственно, заботится о своем здоровье и о своем теле в частности, поэтому отдыхайте-ка вы, друзья, знаете, на пляжах Бреста и Брестской области. Не просто сделан на этом акцент, друзья, потому что, понятное дело, да и людей там много, но, во-первых,

0: замечательные лайфхаки, которые помогают вам по жизни в целом, да идти навстречу, смеясь всему, что происходит вокруг вас. Так что, друзья, держите хвост пистолетом, побольше приятных компаний и улыбок этим вечером. Ну а далее, как всегда, композициям от Мари Краймбери.
1: По дороге домой.

Ну что, все, наверное, уже успели понаблюдать сегодня ночью некие такие вот изменения в погоде. Ну, если лил не как с ведра, наверное, с тента огромного, такого большого, 50-литрового. Потому что многие уже успели подумать, что Гродно этим летом, ну, прям отдувается за все другие города. Да, действительно, вечером 1 августа его снова накрыл мощный дождь, из-за которого многие улицы превратились в настоящие реки, по которым можно было плавать, словно в Венеции, да. У нас, друзья, тоже ситуация-то повторилась, понятное дело, погода-то не застала себя долго ждать. Вот дождь полил, сегодня все очень даже сухо, комфортно и приятно. Но, тем не менее, вот кому мы после такого громогласного гром с дождем передадим эту эстафету? Какому городу? Кто готов принять на себя удар, друзья? Давайте вместе подумаем. Гродно прошел хорошо, в Бресте тоже полил. Остается у нас Витебск, остается у нас Гомель, Могилев, ну и Минск. Так что будем следить, конечно же, за погодой. Нет, фу, нам хочется, чтобы все было комфортно и приятно в том числе, но никто от плохой погоды не застрахован. Поэтому, друзья, самое время покупать абонементы в бассейн, в случае чего, как вы знаете, марш-бросок вашими руками в сторону магазина во время больших дождей никто не отменял. В общем, друзья, оставайтесь вместе с нами, как всегда, подскажем, дойдем и найдем, и дойдем, и дадим полезные-вредные советы, ну и, конечно же, направим в сторону приятного отдыха. Ну и, как всегда, движемся далее. На очереди трек от группы «Серебро».

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19, днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Реклама.

0: 10%! Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Требуются водители международных категорий CE по странам СНГ, Евросоюза, зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
1: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бенд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза». Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Ну что, греха такие, друзья, я твоя, ты моя, и погода, и все остальное и прочее здесь, знаете, закрутилось, завертелось вот в этой веренице событий. Но, собственно говоря, выбирать нам при не приходится, в отличие от овощных коктейлей, смузи и все в таком духе. В общем, действительно, огуречные, нет, не рассол, огуречные коктейли фреш стали пользоваться популярностью, а все почему? А потому что, да, начался сбор огурцов. Вот, между прочим, в Суздале... Между прочим, сейчас хочется посмотреть в сторону нашей Стольщины и, конечно же, жителей Стольна. А вот почему? А почему не вы? Между прочим, в Суздале действительно снова прошел день огурца, и соцсети завалены роликами с фестиваля. Помимо огуречного парада и дегустации солений, гости развлекались благодаря Копатычу и смешариков. Ну, понятное дело, завершилось все групповой огуречной медитацией под расслабляющие музыку. Понятно, что силы земли все уже успели впитать, за что им огромнейшее спасибо. Однако-то наша Беларусь не отстает, друзья мои. Ну, раз не Столинщина, значит, еще одно прекрасное место, которое славится огуречной традицией, это наш Клоп, где состоится праздник сбора летнего урожая и день огурца уже совсем скоро, в эту пятницу. Ну и, собственно, уникальное слияние народных традиций, веселых конкурсов и громкого рева мотоциклов всем обеспечено. Поэтому Суздаль против наших, собственно, шкловских огурцов. Тут, конечно, потягаться еще стоит. Ну, а вы, мои дорогие друзья, те, которые двигаетесь сейчас в сторону чего-то приятного, неплохо было бы, наверное, заехать на рынок, купить свежих овощей и сделать какой-нибудь приятный салатик, летний салат, который любят все без исключения, ну, конечно же, подать на стол в качестве званого ужина. Ну и, конечно же, позвольте позвать себе только самых близких и приятных людей. Это можно, и мы также это можем делать. Благодаря обратной связи студии Дейный вайбер к вашим услугам. Плюс 375 код 33399 2011. Передаем приветы, делимся событиями, интересными моментами дня сегодняшнего. Поэтому пишите, сделаем все в самом лучшем виде.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: А вот действительно бывает так, друзья мои, что вы в последний раз чувствуете что-то очень неприятное, а потом переходите к чему-то глубокому и даже философскому, но, к сожалению, не можете объяснить это иностранцу, потому что в его языке просто нет такого слова и понятия. А вот так вот в самопровозглашенной рубрике «Великий и могучий» я наткнулся на одну из самых прекрасных, как по мне, и отражающей действительность особенно молодого поколения – слово «авось». Вот это, друзья мои, настоящая великая национальная философия, которая балансирует где-то между абсолютной надеждой на чудо и высшей степенью наплевательского отношения. В общем, надеяться на «авось» значит делать шаг в полную неизвестность без всякого плана, без всякой подготовки и страховки, и искренне действительно верить, что в самый последний момент Вселенная как-нибудь сама все разрулит. И ведь действительно самое, что удивительно, это регулярность срабатывает. Вот и вы напишите, наши дорогие слушатели, как сильно вы, собственно, надеетесь на авось, насколько этот самый авось помогает вам по жизни и благодаря чему эта авось стала, знаете, исключительной визитной карточкой вашей жизни. Плюс 375-код-33-399-2011. Ну, пожелаем авось всем остальным, кто понадеялся сегодня чуть-чуть пораньше выйти с работы, но не пронесло. Вот тоже хорошее слово. Действительно, и не повезло по каким-то понятиям, по каким-то позициям. В общем, друзья, надеемся, что вы уже потихонечку начинаете вставать со своих рабочих мест, офисов до помещений и двигаться навстречу приятному вечеру. Но мы, как всегда, готовы поддержать проверенными композициями и любимыми исполнителями.
1: По дороге домой. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области продолжается комплексная подготовка учреждений образования к началу 2026-2027 учебного года, сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Ремонтные работы идут в плановом режиме, часть объектов уже полностью готова, остальные завершат до 20 августа. На капитальные и текущие ремонты направлено 82 миллиона рублей. Капитальным ремонтом охвачено 39 учреждений образования области, текущим 1049. Также к началу учебного года завершат обустройство спортивной площадки на территории гимназии номер 3 в Барановичах, а в октябре откроют после реконструкции футбольный стадион Жемчужнинской средней школы в Барановичском районе. Укомплектованность кадрами достигает 98%. Вакантные ставки будут закрываться за счет прибытия 540 молодых специалистов, включая 42 целевиков, а также педагогов пенсионного возраста, отметил Виктор Рафалович. В Брестском облисполкоме прошло сегодня заседание комиссии по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде. К обсуждению подключились представители областного управления МЧС, органов внутренних дел, здравоохранения, образования и социальной защиты. Также на связи были представители городов и районов области. Участники заседания детально проанализировали текущую обстановку с травматизмом и гибелью граждан в регионе, уделив особое внимание пожарной безопасности. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович подчеркнул, что профилактическая работа не должна ограничиваться отчетами на бумаге. Главным критерием эффективности работы всех служб обозначено реальное снижение количества происшествий и сохранение жизни людей. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович провел встречу с российским спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным. Владимир Волошин стал спикером экспертной сессии «Массовый спорт и спортивно-событийный туризм. Социально-экономические эффекты и новые возможности развития региона». Инициатором экспертной сессии стала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Степусь. Стороны обсудили развитие массового спорта, спортивно-событийного туризма и использование их потенциала в социально-экономическом развитии региона. Депутатский корпус Первого региона во главе с председателем областного совета депутатов Мариной Ковалевской сегодня работал на Слонимщине. Совместно с председателем Совета Республики Натальей Качановой и коллегами из всех регионов страны делегация Брещины приняла участие в выездной встрече, площадкой для которой стал Свято-Успенский Журовичский монастырь, одна из главнейших православных святынь Беларуси с полутысячелетней историей. В центре внимания участников ключевые аспекты развития регионов и вопросы эффективности и координации работы депутатского корпуса.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Брестская и Минская области доставили символы своего миллионного намолота в зал торжественных церемоний Дворца независимости. Пока каравай Первого региона самый высокий, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Барановичский район стал третьим стотысячником в Брестской области. Важный рубеж был достигнут сегодня в 14.50. Средняя урожайность 52,2 центнера с гектара. В Брестской области с начала лета правоохранители уничтожили около 16 тонн мака и более 8 тонн конопли. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. В Беларуси специальная программа мак проводится по 15 сентября. Ее цель – пресечение распространения растительного наркосырья, обнаружение и ликвидация посевов дурманящих растений. За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений грозит штраф до 20 базовых величин. Сотрудники ГАИ за грубое нарушение на дорогах Брестской области изъяли за выходные почти 50 мотоциклов. Напомню, на Брещине из-за увеличения количества ДТП с тяжкими последствиями сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме. За неделю на территории области с участием мототранспорта произошло 6 ДТП, в которых 4 человека погибли и 5 ранены, заострили внимание в областной госавтоинспекции. На территории области в пятницу и субботу зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 5 человек человек погибли и 7 получили травмы. Для стабилизации дорожной обстановки сотрудники ГАИ несли службу, применяя различные формы контроля за дорожным движением. В Брестскую область для помощи коллегам были направлены инспекторы Гродненской и Гомельской областей, а также спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. В филиале «Спасенные художественные ценности» открылась сегодня выставка одного экспоната «Спас нерукотворный» из цикла «Музейная сокровищница». Образ Христа, представленный на выставке, создан в начале 20 века. Его украшает серебряная риза, декорированная цветными стразами. Икона поступила из Брестской таможни в 1987 году. В музее была проведена ее реставрация и научное описание. Экспонируется икона впервые. Выставка будет работать по 30 октября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Года.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе.

0: по дороге домой.
1: Эх, все-таки, друзья мои, да, при этом ожидании комфортного мы с вами забываем об одном, а именно простом правиле природы, которое гласит следующее. Принимать ее со всеми плюсами и недостатками, а значит, находить способ охлаждаться, не отрываясь от самого понятия жизни. Вот если не обдувается, найдите того, кто вас будет обдувать. Нет водоема поблизости, бутылочка воды, легкий взмах руки и промокший салон вместе с вами тоже не исключение. А вообще мы вроде как, знаете, в сторону вечера движемся, а значит, по закону было-было-было да прошло, температура за бортом тоже идет на спад. Так что неплохо, наверное, все-таки все складывается. Ну а неизменным остается только одно — это ваше настроение, приятные мысли и только самая любимая и проверенная музыка на волнах Радио Брест. Меня зовут Влад Романенко, движемся навстречу приятному вечеру. Всем огромный привет!

0: Реклама.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня. Еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
5: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на ВОК, самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. ВОК, 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столика по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

знаем о передвижениях и, конечно же, о безопасности на дорогах в том числе. Вот так вот, благодаря нашему дорожному внештатному корреспонденту Сергею «Автокомплекс Брест», огромное спасибо вам за сообщение и, конечно же, большое вечерний привет. Я напомню, друзья, вам следующую информацию. Мы уже о ней как-то говорили, но это будет не лишним. Как говорится, повторение, да. Итак, водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Ну а пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства или воду. Ну и, конечно же, ни в коем случае не оставлять детей одних в автомобиле даже ненадолго. Это очень важно, друзья мои. Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура будет достигнута в считанные минуты. Как всегда, берегите себя и, конечно же, комфортно во всем пути. Еще одна информация, актуальная по сегодняшнюю минуту. Пионерское московское ДТП прямо посредине перекрестка. Внимательный проезд затруднен во всех направлениях. Также Пионерская напротив Ладе к улице Высокой, дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны, выбирайте свой маршрут заранее. Конечно же, согласно сказанной информации, двигайтесь наиболее комфортному пути. Ну и не забывайте о том, что самая актуальная и полезная информация находится здесь, на волнах Радио Брест.

0: Погода. Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем 35-38, местами 32-34. В Барановичах ночью плюс 17-19, днем 35-37 выше 0. В Пинске ночью плюс 19-20. 21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 со знаком плюс.
1: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

громкий смех, а также жителей Великобритании разделил британский актер, а также любитель цитат Джейсон Стейтем благодаря следующей новости. Как стало известно, сегодня по Темзе проплыла 10-метровая надувная копия актера. Вот с чего бы это вдруг, спросите вы? Ну а я вам отвечу. Гигантскую надувную копию актера запустили в Лондоне в рамках промо-кампании нового фильма под названием «Мятеж», где он исполнил правильно, как всегда, главную роль. Ну, что я вам могу сказать, друзья, как промо-акция в качестве новинки выглядит очень даже успешно, но и в данном случае размер действительно имеет значение. Ну, а мы готовы пожелать актеру еще больше киноновинки, еще больше радовать нас с шикарными мускулами и, конечно же, вот такого вот зубодробительными боевиками для представителей мужчин, которым все-таки нравится в фильме с Джейсоном Стейтемом. Я буду это доказывать до сих пор, пока кто-то из вас не напишет любой другой вариант, который мог бы заменить этого лысого брутального актера. Ну и, собственно, всем остальным, друзья, если вы сейчас находитесь в дороге и движетесь в сторону на работе, по работе, либо в куда-то более-менее комфортную среду обитания, всем, конечно же, приятного продолжения вечера и, конечно, хорошей проверенной музыкой. Вот сейчас вы в этом и убедитесь. Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши песни

0: Быть настоящим значит быть и оставаться человеком. Поэтому я желаю всем нашим слушателям найти свою настоящую дорогу и постараться пройти ее как можно комфортнее и честно по отношению к себе, поскольку после стольких лет и попыток найти себя, пора бы уже перестать это делать, потому что вы уже настоящие. Здесь и сейчас вот такой же настоящий Влад Романенко желает всем прекрасного завершения рабочего дня и классных моментов в кругу близких и родных. Услышимся с вами завтра. До свидания. Пока-пока.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким заслуженного работника образования, доктора экономических наук, профессора Владимира Шимова. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Ушел из жизни выдающийся ученый-экономист, государственный и общественный деятель, с именем которого связано становление национальной экономической школы, говорится в соболезновании. Александр Лукашенко отметил, что Владимир Шимов, щедро делясь своим опытом и знаниями, внес значительный вклад в развитие народного хозяйства Беларуси, воспитал целую плеяду талантливых последователей. Продолжается консервация руин бывшего монастыря Бернардина, а затем управление Брестского военного госпиталя номер 2396 на Волынском укреплении Брестской крепости. В настоящее время ведутся работы по окладке наружных стен, частично выполнены работы по уплотнению песком фундамента, проложена траншея под кабель связи и электроснабжения. Продолжается масштабная расчистка перекрытий первого этажа от завалов. Работы идут по графику, сообщает телеграм-канал «Любимый Брест».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Комитет госконтроля Брестской области совместно с областной инспекцией госстандарта изучили деятельность торговых объектов на одном из рынков Бреста. Об этом Белта сообщили в КГК. Была приостановлена работа трех торговых павильонов. В ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили нарушения реализации средств личной гигиены и бытовой химии неизвестного происхождения, продажа просроченной парфюмерной продукции, а также нарушение требований законодательства по маркировке товара. Кроме того, в 5 павильонах продавалось более 40 наименований товаров из недружественных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Запрещенные товары изъяты. После наведения порядка торговые павильоны возобновили работу. И последнее. Белорусы начали выступление на чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 23 лет в польском Вроцлаве, сообщает Белта. В квалификации в стрельбе с пневматического пистолета на 10 метров выступили 38 парней и 40 девушек. Отборочный барьер с результатами восьмерки лучших преодолели брещанин Юрий Кравцов и уроженка Борисова Александра Петрова, но завоевать личные награды стрелки не смогли. Завтра участники континентального форума разыграют медали в стрельбе из пневматической винтовки. Турнир в Польше продлится по 11 августа. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
0: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

Ты довозил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью-утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 17 до 22, днем от 35 до 38, местами до 32-34 тепла. В Барановичах ночью 17-19. Днем 35-37, в Пинске ночью 19-21, днем 36-38, в Бресте ночью 20-22, днем также 36-38 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: слушай наших.
1: Хорошо этот день.

0: Радио Брест.
1: In the shadows for my time.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
0: Наши песни.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

Hey!

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
0: Знай наших.

0: Наша музыка.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты, где